0: Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире нового с 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции «ВК-видео». Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
11: Ты в своем уме?
12: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
14: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
15: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Енисейский тракт, 83.
16: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
17: «Новое радио».

0: Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+. Папа, yeah. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 18 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЗ «Конструктив Веломат». Проектная декларация на сайте наш.ком.
4: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
5: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
5: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
4: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
8: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
10: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218 0909. Красноярск.
6: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
11: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
12: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
13: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
11: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
14: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: сама.
1: Реклама. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 18 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина, 65.
6: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж. Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
7: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21.
4: 18+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Моя игра, моя игра,
10: это вот это.

0: Нове радио.
1: Новое.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
0: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
1: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
4: Чего?
3: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
1: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: На YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+. Новое радио.

0: данным Яндекс Погоды, сегодня в пятницу, 18 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный заброщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.кадом.рф.
3: Реклама.
4: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Петрович, давай в выходную на рыбалку. Там во, клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
12: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, это Зиверт.
16: Всем салют, это PLC.
17: Это Диджи Смэш.
18: Это Настя Кудри.
19: Это Саня СТ.
9: Это Эльвира Т.
2: Всем привет, с вами Айова.
3: С вами Леша Свит.
1: С вами Лена Темникова.
6: Всем привет, с вами Хамалиновый.
4: С вами Клава Кок.
0: С вами Гаязм Бразер.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
0: Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
5: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
5: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
5: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
5: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 18 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09, Красноярск.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
6: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.радио.

0: Здравствуйте! Как ваши дела? Мои нормально. Но это уже хорошо, лучше, чем плохо. Из того, что поднимает настроение, это то, что сегодня день новинок. Как здорово, сейчас все послушаем. На самом деле, Сем, перекосяк с утра пошло. Пропуск забыл от работы. Пока ехал, пришлось охране звонить, чтобы они на меня выписали. А пропуск по паспорту выдается. А у меня паспорта не было с собой, только права. Но он говорит, ладно, давайте права. А, еще до этого я пропуск-то открывает еще дверь в подъезд рабочий. А у меня ничего нету. Я звоню на кнопочку, а охранник не видит. Пришлось дождаться каких-то женщину и мужчину, которые проходили, чтобы зайти. Ну все, охранник меня запустил, слава богу. Прихожу, тут что-то все не так, открывашки нет, ничего нет. В классе закрыли, шарики не дали. Но из того, что радует, это не только песни сегодняшние, новиночные, но и то, что вот Олег в студии, бедненький, вчера там пока туда-сюда, пока доехал, пока то-се, но все равно примчал.
1: Я тебе так скажу.
0: А почему Олег здесь? А расскажем потом.
2: Да, потом расскажем. Олег. Здравствуйте.
0: Бодрый голос у тебя, молодец.
2: Спасибо, я учился. Я учился у лучших. Ага. В общем, смотри, почему так происходит.
0: Почему?
2: Почему так происходит? Ты приобщился сейчас к простым людям.
0: Простым людям, в смысле, ты в плане забывания пропуска?
2: Мы также забываем пропуска. Мы также едем что-то, вспоминаем такие, нужно было взять вот это, то, сё, пятое, десятое.
0: Когда я говорил, что я не простой человек, я каждый день...
2: Ты селеба.
0: Трюби. Селеба вон сейчас в такси едет. Сейчас скажет, я сейчас ехал в такси и слушал ваш эфир. Олег там что-то заливает. Блин, у нас сегодня это настроение какое-то такое. Сегодня диджей Любовь будет выступать. Сегодня еще анекдот.
2: Ну вот ты анонсировал, по сути.
0: Анонсировал, да. Это все будет. Пятница насыщенная будет. С хорошим настроением. Давайте переходить.
2: Там новиночки, по-моему.
0: К новинкам. Ой, ребята, тут одна краше другой. Я ехал предварительно, слушал их. Ну, не знаю прям, какую ей поставить. Просто вообще супер. Ну, тут прям молодцы да наши
2: хороший
0: артисты.
2: Там набор.
0: А тебе какая-нибудь понравилась?
2: Так,
0: например, Брутто и Елена Ваенга с песней «Аэропорт». Ладно, в другой раз. «Моя Мишель Колечко», может быть?
2: «Моя Мишель Колечко».
0: Давай. Во-первых, «Моя Мишель» певица, она не колечко. Это, наверное, перепевка песни группы «Иванушки
2: Интернет». Колечко, колечко, кольцо.
0: Да, давайте. Как-то вот имя знакомое, проверенное. А, опять не туда нажал. Теперь не играет ничего. Сейчас, подождите. Олег, я так рад, что ты здесь. Мне так одному тяжко.
2: А чё рад? Я тоже не умею этим всем пользоваться.
0: Ну, просто от того, что ты здесь, мне уже хорошо. Так, куда тут нажать, чтобы это все перестало играть? Так, что, сейчас, подай секундочку. Так, тихо, не орите на меня. Сейчас я... О, все получилось.
2: Поехали.
3: Давно это было, давно.
2: Я угадал, что за песня.
0: Да, хорошо.

0: Ну, вот такая новиночка замечательная.
1: Да.
0: Ну, вот песня «Моя Мишель»,
1: да,
0: поет «Колечко».
1: Да.
0: Или наоборот. А это «Right Round».
1: Привет, привет.
0: Привет. Че, как дела?
1: Здорово, братское сердце, здорово. Вот тебе 1000 рублей. Сгоняй за кофе не в службу, а в дружбу. Сдачу можешь себе оставить.
0: Спасибо большое.
2: А мне?
1: Что? Тоже кофе? Вот еще 1000 рублей. Купи этому парню тоже кофеюсик. На сдачу можешь жвачку себе купить.
0: Спасибо, спасибо. А давайте, правда, сейчас вот кафе откроется. Сколько оно? 8? Давайте кофеюсик попьем.
1: А кто обошляет?
0: Ну, давайте я обошляю.
1: А почему?
0: Не знаю, настроение такое вот.
1: Реально?
0: Я не хочу кофе, но хочу именно вот это ощущение, типа, ну, как кофе пьем там.
1: А давай каждый день так. Да вот не... бы у тебя каждый день такое настроение было.
0: Только если Олежек сходит. Олежек, честно говоря, ему тяжко, я смотрю.
1: Да сходит,
0: ну,
1: он,
0: молодость,
1: конечно,
0: все перемолит,
1: что?
0: Все нормально.
1: Конечно.
0: Будет.
1: И еще тогда там мороженое продается.
0: Начинается.
1: Вкусно. И еще тогда. Ну, вот тебе повезло, потому что сникерс я с собой взял. Мне там не надо сникерс.
0: А фух!
1: Что-то в последнее время хочется утром сникерс. Я вот не понимаю, почему. Может, это осень как-то влияет. Ну, типа, знаешь, не хватает чего-то организму. И вот я брал вот здесь внизу сникерс, но он там 180 рублей стоит. Мне это
0: немножечко
1: не
0: очень сильно дороговато, да, я согласен, блин.
1: А так, хотите распаковку пакета?
0: Давай.
1: Сегодня я принес много техники интересной. Ну, во-первых, конечно же, это iPad. iPad Pro на процессоре M4, 256 гигабайт. Потом я принес вот такая вот камера. Вот такая камера. Вот, камера для стримов. Чем она отличается от обычной? Ничем. Тем, что отсюда вынут аккумулятор и вставлен вот такая вот интересная штука.
0: Так.
1: Чтобы он работал бесконечно, сколько тебе надо. Оно вот так вот включается и работает. Не надо менять аккумулятор.
0: Это специально, это, типа, до оснащения некое? Или она...
1: Ну да, это отдельно.
0: Прикольно.
1: Вот. И вот ты так втыкаешь. Вот аппарат сам и тушка. Вот такая вот тушка. Спасибо. Это называется тушка. Потом.
0: Будем настраивать стримы.
1: Потом вот карта захвата. Вот такая вот карта захвата.
0: Спасибо.
1: Это тоже там втыкается, втыкивается. Потом, конечно же, я взял диджейский пульт, на котором я сегодня опять не буду играть. Я его просто подключу в, ну, сюда к нам и буду играть просто пальцами. Ну и, собственно, все. Все, вся распаковка. Ну, кстати говоря, я бы вот, знаешь, что тебе посоветовал? Попробовать самому ОБС-ку настроить, потому что это полезный скилл, пригодится потом. Вдруг ты тебе захочется стримить, ты потом другой комп купишь, и что ты? Там открываешь, настроить ОБС, любое видео, оно идет минут 5, и ты тык-мык, там не так много настроек.
0: Ясно. Я даже не знаю, о чем ты говоришь, но я попробую.
1: Приложение для стримов.
0: А-а-а.
1: Ну, потому что, смотри, скорее всего, Олег тебе поможет, но это удаленно, это будет сложно, а у тебя тут хотя бы будет картинка перед глазами, что делать. Там реально легко, не так сложно настраивать. Вот.
0: Ладно.
1: Этот Кирилл стример теперь у нас.
0: Да подожди, еще ни одного стрима.
1: Он будет, короче, говорить 500 рублей и пою песню, которую вы хотите. Вы ему скидываете 500 рублей, и он поет песню, какую вы хотите. Ну, там любой, Трэвис Скотт, Highest in the Room, или там... Вот Энг, Кэшул за Рефинерами, Крюмги Демани, Дала Дала Билья, на гитаре вот это вот все.
0: Да, Юлия Савичева, Единая МЦ-47.
1: О,

0: история продолжится.
1: Ну, ознакомились,
2: хорошая
1: как бы,
2: песня.
1: И, да.
2: Хорошая песня, но мне кажется, с такой переделкой немножко лет на 20 как будто опоздали, потому что, ну, имеется в виду, сейчас же как делают? Берут какую-то старую песню какого-то молодого современного артиста и ее там преобразовывают, какого-нибудь там Холли Флейма или какого-нибудь там, ну, я не знаю, миллион примеров, вы сами все слышали. А вот Юлия Савичева такая думает, преобразую свою старую песню, надо кого-нибудь позвать, позовут Дина MC-47.
1: А может, это наоборот, Дина MC-47 говорит, хочу твою
2: может
1: песню.
2: Может быть и так, но тем не менее, хорошо, что оживили песню и вспомнили, и еще и вот приятные вас такие вот, как
1: да,
2: вот эти...
1: Да, это же 2000 какой-то там, 2007 или какой год. 20 лет, твой пипец.
2: Ну да. Жесть.
1: Ну это
2: да,
1: реально, прикольно. Это хитяра, да. Так, ну что, Брутто?
2: Туда. Мы расскажем про да ошибочку?
1: Расскажи. А, не, я не знаю.
2: Да нет, я аккуратно. Короче, я прихожу, говорю, а что, вышла уже песня Брутто и Ваенги? И смотрю, а Кирилл вообще не удивился. Типа, он такой, не, я пока не слушал. Я вот, типа, это, говорит, пока не слушал. Брутто, типа, потом послушаем. Я говорю, так Брутто, он такой, а, Брутто? И тогда он удивился уже. Типа, фит Брутто и Ваенги его не удивило вообще.
1: Ну, почти так было, конечно.
2: Ну да.
1: Почти так. Давайте, значит, аэропорт.
2: Там вообще песня, ты что, я послушал.
1: Брутто и Елена Ваенга тоже.
2: Причем, я, насколько понимаю, это тоже старая песня Ваенги.
1: Конечно, аэропорт. Улетают вообще, да. Это классика Елены Ваенги.

0: места в самолете свели нас с тобой. Двух разных людей с похожей судьбой. Ты еще заснула на моем плече, а потом извинялась. Я копировал голос пилота, и ты смеялась. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два одиночества.
2: И

0: Я считаю, что это имба просто.
1: Да, вайбовая такая песня.
0: Реально.
1: Ехать причем... в тачке под дождь, mm-hmm. вот так вот куда-то.
0: Я-то еще и не знал, что эта песня уже известная, «Аэропорт». Я думал, что это новое.
1: Один из хитов Елены, да.
0: И это звучит как-то так по-современному, потому что я себе представлял, что это будет что-то такое шансоновое, а это прям типа такой нормальный, даже я бы сказал, вполне современный припев. И у Брута там в тексте есть очень прикольные моменты. Типа мне понравилось, там я копировал голос пилота, а ты смеялась. Вот такие вот прикольчики. Короче, крутой трек вообще очень, мне понравилось. Все. Ну, надеюсь, Брута придет и с Ваенгой вместе.
1: А тут как будто бы Ваенга не участвовал, он просто взял оригинал и как-то вот...
0: Ну, наверное. Так что, наверное... Ну, я думаю, что она все равно же это как...
1: Даже
0: вот,
1: если он один
0: в ее
1: придет.
0: Интересах тоже, если оно полетит сейчас.
1: Ты че, ей вообще слава да? не нужна, ты че? Она уже 20 ладно. Лет на топе. Тут как раз самое время для очередной истории про то, как ты Елену Ваенгу встретил в лесу.
0: В лесу, да.
1: Мне нравится эта история, я обожаю такие.
0: Я тоже думал, рассказать ее или нет.
1: Расскажи.
0: Ну ладно, расскажу. Короче, поехал я как-то это, ну, в Карелию на рыбалку с отцом. Причем план был поехать в самую такую лютую глушь, типа от Питера ехать очень долго, потом свернуть еще ехать очень долго, потом свернуть в лес еще 3 часа ехать. Ну, короче, настолько глухомань. Едем, обратная дорога, вот едем 3 часа по лесу в обратную сторону, вот так вот, вот по этим всем колдобинам.
1: Буераком.
0: Да. Выезжаем, и какая-то первая попавшаяся заправка, там 100 километров в одну сторону города, 100 в другую. Вот так вот, настолько глухая заправка. Захожу, думаю, надо поесть каких-то там, я не знаю, что-то поесть. Заходим, а там Ваенга. И Ваенга, и еще люди там с ней какие-то.
1: Каковы шансы были встретить Елену Ваенгу
0: там? Я не знаю, нулевые. Но мне кажется, вот мне интересно теперь, а как Брута будет вот с этой песней выступать перед аудиторией Елены Ваенги? Как ее аудитория отреагирует? Подумает, хороший мальчик.
1: Ну, ничего не поймут, скорее всего.
0: Ничего не поймут. Я потому что вчера вот уже выпуск вышел, был только тизер, вышел выпуск с Алексеем Гоманом. Я опять вчера перечитывал там комментарии. Слушайте, я, конечно, если б я знал, что Алексей Гоман является настолько сакральной личностью у аудитории...
1: Ты бы сказал, самый лучший в мире исполнитель...
0: Ну там, да, нет, я бы шутки еще обиднее придумал, я вот так. Но там, знаешь, в комментариях уже до того, что дошло, типа, они там уже друг другу отвечают. Вы, наверное, забыли, что у нашего артиста, у Леши, прекрасное чувство юмора. Так что ему вот эти вот все шутки, ему это, он нормальный, ему все. Но они там уже, не все за него уже решили там. Абсолютно. Да, ну и вот.
1: На паузу.
2: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
2: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
3: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай «Зоту».
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
12: Ты в своем уме?
13: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
14: ООО Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
15: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня стукал.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
19: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
20: Новое это мы.
21: Всем привет, это Зиверт.
22: Всем салют, это PLC.
23: Это Диджи Смэш.
24: Это Настя Кудри.
25: Это Саня СТ.
26: Это Эльвира Т.
27: Всем привет, с вами Айова.
28: С вами Леша Свит.
29: С вами Лена Темникова.
30: Всем привет, с вами Хамалиновой.
31: С вами Клава Кок.
32: С вами Гаязм Бразер.
20: Новое радио. Присоединяйся погромче.
33: Суперхиты. Супер-новинки.
20: Новое радио.
1: Но не имеем права мы обойти вниманием топливо от братьев Гаязовых. Парни, это уже с новым радио что-то ассоциирующееся,
0: да.
1: На 100%. Поэтому они выпускают песню, надо слушать.

0: Не все, как говорится, топливо в достатке, но вот топливо, про которое все время поют пацаны, братья Гаязовы, оно всегда есть, как бы в полки ломятся, все нормально, да? И есть о чем петь.
1: Как будто бы кто-то один из нас даже заправлен сейчас таким топливом, да?
0: К сожалению, нет. Нет, не настолько.
1: Ой, да уж, конечно.
0: Молодцы, молодцы. Ребята,
1: вообще классно,
0: дай бог
1: да.
0: здоровечко. Тимур, Ильяс, давно вы не заходили к нам в гостишки.
1: Давно, потому что прям что-то такого не выходило.
0: Ну как пить ведрами, что там, вот песня была летом-то?
1: Не помню, напой.
0: Пить ведрами, двигать бедрами. Ты чё?
1: Не, напой еще раз не помню.
0: А пить ведрами, двигать бедрами.
1: Там что-то. После пить как там?
0: Ведрами.
1: Нет, но...
0: Пить ведрами, двигать... Ну, он про... То есть, видимо, с физкультуры идет и пить хочется. И он думает, вот сейчас бы пить ведрами.
1: А потом что?
0: А потом двигать бедра. Да отстань, ты что-то началось. Что за мучение творчеством братьев Гаязовых?
1: Ну, ты сам вписался в это, говорит, приходите, ребят, пожалуйста.
0: Так,
1: да не, правда, приходите, тем более давно не виделись. Что еще из новинок есть?
0: Есть хорошая вот песня Лера, это, которая с Сократом. Написал, ну, спел вот такую композицию. Не знаю, оцени, послушай.
1: «Кукла колдуна» она называется, я уже читаю, тут написано.
0: Может быть, эта версия тебе понравится.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Ну, я как давний специалист по, вызыванию негативных комментариев по поводу Киша и так далее, я оцениваю эту работу на 5 из 5, потому что Лера справилась.
2: Да, еще скажи, даже лучше оригинала местами. Что-нибудь такое.
1: Да, сильно лучше оригинала, конечно.
3: Сильно лучше.
1: Потому что, это настолько почему-то, опять же, история какая-то такая, которую нельзя трогать, почему-то выяснилось. Конечно, а фанаты Киша, они, я думаю... Ну, не оценят всей крутость этой песни вот такие настоящие фанаты Киша. Но песня хорошая, конечно, и вы можете быть уверены, что если она вышла вот так вот официально, то это правообладатели разрешили.
2: Поставили визу, да, скажем так. Я как фанат оголтелый, там, допустим, Олега Григорьевича, да, могу сказать, что был опыт, когда там собирались артисты и перепевали его песни.
1: Да.
2: Там все, причем, крутые, там чуть ли там Ваенга, все там Трофимов, угу, и прочие, группа Ума Турман. Ну, я вот очень сильно ревностно отношусь. То есть они... Ну, вот я слушаю песню там...
1: Но перепевать песни можно только тебе, знаешь, Митяев.
2: Ну, да.
1: И другим фанатам Митяев.
2: И дома тихонечко, да, там, для друзей. Но я вот слушаю, вроде здорово, но не то. Не прочувствовали, ага, знаешь. Ну, не про это он, угу, пел. Ну, не так все. То есть вот так ты, да, реагируешь. Да, да. Нет такого, что... Какая интересная новая версия. Тоже буду ее слушать.

0: кто, нет-нет, так Кирилл там поставит, или там, может быть, да, я
1: тем более
0: там
1: мы Леру знаем, как
0: да,
1: бы там.
0: Тем более у меня появился еще один... Что так тяжело слова формулируются?
1: Нормально, нормально.
0: Еще одна струнка, за которую можно дергать, потому что вот попросят кто-нибудь Киша, а я песню Леры поставлю, все, да, колдуна. Видите? И буду сидеть, читать комментарии.
1: У Артема, видите, появилось еще за что можно подергать, да, так что берегитесь.
2: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
7: 18+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет!
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
16: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
17: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
18: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
19: Новое радио.
1: Это новое радио 1+1 и уникальное возможность.

0: Возможность поговорить лично с спонсором каждодневной рубрики «Детская минутка» Олегом. Сейчас Олег, здравствуйте.
1: Он как раз и в футболке с Лабубой пришел.
0: Приятно, что вы посетили нас. Расскажите, пожалуйста, как, чем основы руководствуетесь вы вот в подборе песен в эту замечательную рубрику?
2: Сегодня у нас встала новинка. «Вау, Вероники» и «Марьяны Локель».
0: «Вау, Вероника», да? Это знаменитый исполнитель.
1: Да,
0: «Марьяна Локель» — наши гости недавние.
2: Да, и вот у них вышел новый релиз в эту пятницу, соответственно, мы освещаем также новые новиночки.
0: Называется ГДЗ. Это ГДЗ. Про готовые домашние задания?
2: А вот если послушать, там раскроется очень интересная особенность.
1: Вот я, знаете, что подумал сейчас? Насколько вот разное понимание возраста, да? Вот смотрите, Марьян Локель, сколько ей там? Лет 17, да? Или что-то вроде того.
0: Что-то
1: 16, такое было. 16-17. И она там, типа, детские песни поет. И берем вот 16-17-летнего Акмаля, который «Похороните меня за плинтусом».
0: Да, или Ваня Дмитриенко тоже еще недавно был совсем.
1: Но сколько вот, почему так? И тому 16-17 лет, но при этом абсолютно разное как будто бы в голове.
0: Да, но эти девчонки, они совсем с детства, видимо, были уже на виду, а Ваня, он появился уже более-менее такой.
1: Ну, Акмаль с детства был, он же там с голосом.
0: А, да, Акмаль тоже.
1: И он сразу взрос.
2: Вот
1: такой
2: эти девчонки...
1: он еще и в 10 лет, он уже «Похороните меня за плинтусом».
2: Да, вот эти девчонки, они же ведь выходцы блогов, они там всякие лайки снимают, тиктоки, ютубы. И, соответственно, как бы они поэтому больше на детскую аудиторию.
0: Ну что ж, давайте оценим. Сегодня давайте, прям целый час новинок, ребят. Вот здорово. Да вот что же это за
1: повезло.
0: Как? Да, ребят, цените это.
2: Цените.

0: Да, отправил нас эта песня, в том числе и в мое детство, потому что как будто бы в мой век появились готовые домашние задания.
1: А я не знал, что они сейчас до сих пор существуют.
0: Видимо, да, вот, Олег, ты недавно учился.
2: Да, недавно, 11 лет назад.
0: Да. А, да, точно, тебе же нахрен 27 лет. Да. Я забываю все время, что ты взрослый.
1: Ага.
0: Ну, правда, ты делал с помощью готовых?
2: Конечно.
0: Серьезно?
2: Я причем знал, где эта книжечка. У меня еще было книжное издание, это потом только я начал... понимать, что в интернете же ведь тоже есть ответы.
0: И сочинения скатывали, приносили потом 4 человека одно и то же сочинение. Училка, конечно, была в шоке. А ты вот, Артем, пользовался? Или ты сам учился?
1: Я просто домашку не делал.
0: А, правильно. Вот это трюк, конечно.
1: Да, там и не надо. Но когда надо, конечно, иногда пользовался.
2: Но самое обидное, что у преподавателя тоже была книжечка ГДЗ, и она палила тех, кто с них списывает.
1: Да, конечно, просто раньше они чуть больше на это глаза закрывали, потому что это сейчас чуть что сразу же, давайте проверять там через все эти, что вы через нейросеть написали. Раньше как-то к этому лояльнее относились и проще.
2: Вот я сейчас, кстати, даже не представляю, как там с нейросетями обстоят.
1: Сейчас не обмануть, приходится самому учиться, ужас какой.
0: Ой, а у меня даже был опыт, мы ходили с пацанами, все я, Диман, Бартес, все там, короче, покупали курсач за бабки там в контору одну. Преподша раскусила все двойки поставила, да. А мы бабки отвалили за это последние. На пиво не хватило из-за этого. Так, что происходит, дорогие друзья?
1: Ну, смотрите, я вот сегодня принес диджейский пульт, чтобы вы понимали, насколько я диджей крутой. Пульт пыльный. И пыльный он не потому, что я там не ухаживаю за ним, а потому что я вот тогда пришел с работы последний. Вот, смотри, прям можно пальцем провести вот так.
0: Да, я верю, да.
1: И я тогда, когда пришел последний раз с работы, когда вот был выступление диджея Валера Destination, я вот его убрал вот так под стол. И вчера утром я его оттуда достал. Ну, вечером, точнее, когда собирал пакет. Вот мой диджейский опыт.
0: Ну, ничего, смахнешь пыль, вспомнишь старое.
1: Да, тут надо вот как вот достают эти книги в фильмах вот так, вот такие большие, вот так.
2: О, полетело.
1: Реально?
2: Да. А ты поставишь песню? Ты не бойся ночи, ведь я рядом.
1: Нет, у меня все песни, которые только там у нас, и все. Я ничего нового не добавлял.
0: Это новое радио, пятничный эфир 1+1.

0: это наши друзья Филатов Кэрос и Денис Фёрст на волнах нового радио.
1: И Демис Карибидис.
0: Ну, нет.
1: Ты знаком с Демисом Карибидисом?
0: Нет, к сожалению, нет.
1: Я тоже не знаком. А, что у нас планируется? Смотрите, уже почти 8 с чем-то в начале 8-го. Анекдоты. Я насобирал анекдоты. В 9 будет диджей-сет Валера Destination. И в 9.23 будет диджей-сет диджей Любовь. То есть там, как обычно у нас, Валера Destination задаст танцевальное настроение этому томному пятничному дню. А Валера... Ой, а диджей Любовь немножечко
0: потанцевать. Олег, почему пришел? Это все будет сниматься.
1: Да, на Твиче будет трансляция.
0: Трансляция, так что посмотрите, если вам интересно, что там за кулисами происходит. Накидайте кучу донатов там Артему.
1: Надеюсь.
0: На жизнь.
1: Хотелось бы. И вот вы узнаете, как можно диджеить без диджейского пульта, который просто вот будет сбоку стоять, а я буду на планшете. Я вообще хотел дойти до... уже до крайностей, скачать это приложение просто на телефон, потому что оно же и на телефоне может работать. И на телефоне даже удобнее, ты как-то вот так, меньше амплитуд движений, ты так быстро можно сводить. Но мне было лень заливать треки на телефон, да и памяти там уже нет.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 18 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
5: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
6: «Соцветие». Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заброшек» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
12: «Дядьково». Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Так, такой денсовый более-менее предыдущий час получился. Надо медляка, подумал я, и вернулся в 1987 год, поэтому сейчас будет один из самых крутых медленных треков вообще в истории музыки. Прекрасный White Snake на новом радио. Поехали.

0: А тут написано, что эту песню вокалист этой группы написал для Тины Тернер, но хотел ей предложить, а потом чувакам показал, они говорят, ты что, охренел? Такую песню не отдавай никому, пой сам, ты что?
1: Да, прикольная
0: песня. И он такой, блин, а что я правда тупанул? Да спою.
2: В Красноярске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Прочитал сейчас историю, как вокалист этой песни. Он сказал, что он написал эту песню для Тины Канделаки.
3: Хотел ей предложить, да, Тине Канделаки.
2: Да. А ему сказали, что офигел, что ли, сам пой.
3: Что, офигел, что она не поет? Она вообще телеканал Матч ТВ руководит.
2: Ну как не поет? Все мы помним этот несостоявшийся баттл с Млечным, который должен был произойти. Баттл Млечного и Тины Канделаки. Об этом трещала половина интернета.
3: А что потом не срослось?
2: Ну что-то вот не получилось. Причем Млечный-то он прям готовился, он там. А Тина Канделаки вот. Ну что-то у нее тоже там они готовились, там какие-то треки даже были, а потом вот именно вот сам баттл не состоялся. Баттл Млечного и Тины Канделаки. Реально, прикиньте, вот мы вот в такое время существовали, когда это могло. О, Олег сходил. Это спасибо за кофе. Это вполне могло произойти. Вот, Олег пришел, сейчас принес кофе. Олег, вот мы тут ностальгируем по временам, когда должен был состояться баттл Млечного и Тины Канделаки.
3: Ты переживаешь, что он не состоялся? Он бы гнойный Губерниев, такие, знаешь, баттлы. Так, Олег, сколько за кофе и за все? Слышь, ты офигел, я сказал, угощай, я базар свой фильтрую.
2: Не, он с донатов возьмет.
3: Да не, я угощаю. Донаты потратишь на развитие.
2: Да, на саморазвитие.
3: Сколько? Два кофе и этот. Косарь 200.
4: 550 рублей за два кофе.
3: Но энергетические напитки.
4: Это я себе.
3: Ну тебе тоже угощаю вас. Быстро говорить деньги.
4: 770.
2: Блин, ты бы сказал, что ты вниз пошел. Мне еще сосиски нужны. Я без завтрака сегодня.
4: А? Он не работает сегодня.
2: Так я в соседнюю ходил.
3: Ты в другое место ходил за кофе? Да ты же мой хороший. Да?
2: Мне сосиски нужны. Ну ладно, короче, смотрите, анекдоты. Сегодня уже вот сейчас буквально две песенки. И анекдоты будут, короче, крутые. Там нормальные, есть над чем поржать. Я доволен анекдотами.
3: Артем
2: сегодня
3: даже советовался.
2: А куда ты пошел, Олег?
3: Говорит, можно этот анекдот рассказывать? Мы говорим, давай.
2: А я думал за сосисками. Вдруг ты опять решил сходить.
3: Ну ладно, парни, так сейчас плохо.
2: Да, но ему пришлось работать с нами.
3: Да это лучшее время в его жизни. Короче, сейчас смотрите, план такой. Чуть-чуть поболтали, две песни, и все. И дальше хохмы приколы.
2: Сейчас прочитал историю, кстати, как солист этой группы. Он написал эту песню для Квентина Тарантино. И ему сказали, что офигел, что ли, никому не отдавай. Вот. И Тарантино остался без песни. Ну, у него там своих забот тоже хватает. И у него там его Ума Турман ждут.
3: А еще была история, как солист этой группы хотел поехать в Купертино.
2: Да.
3: Но ему сказали...
2: Че, офигел, что ли? Езжай лучше.
1: На новом. Камбулат и Минаева.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраум. Ну что, наконец-то пятница. А пятница знаменосцевает собой пятничные анекдоты, так что сейчас они будут.
2: Знаменосцевает собой. Да. Так, смешная, смешняющая подложка.
1: Ну, погнали. Усаживайтесь поудобнее. Рубрика «Пятничные анекдоты» еженедельная. Значит, начнем с коротеньких. Обедают муж и жена. Жена проливает на себя борщ и говорит: «Фу, я выгляжу как свинья». А он говорит: «Ага, еще и борщом облилась».
2: Вот так вот. То есть, приструнил жену, да, немножко подкузмил, да?
1: Немножко на место поставил.
2: Да, вот так вот.
1: А нечего обливаться борщом, блин. Идем дальше. Алло, это полиция? Да, что у вас случилось? Мне нечего надеть. Наряд выезжает.
2: Вот такая. А тут уже полицейские немножко подтрунивают,
1: конечно, да?
2: Над звонящим. Вот и думайте.
1: Сейчас вот нас, если слушают,
2: блюститель порядка,
1: да, то им, наверное, понравился этот анекдот.
2: Конечно.
1: Такой вот, такой анекдотик про Кирилла.
2: О, наконец.
1: Значит, очень экономный человек читает книжку и время от времени включает и выключает свет. Его жена спрашивает: «Что ты делаешь?» А он говорит: «Переворачивать страницы можно и в темноте».
3: Цигель, цигель, алюлю, я тебя целую. Цигель, цигель, алюлю, маячок я даю. Цигель, цигель, алюлю.
1: Ну тут, конечно, юмор анекдота. Я сказал про Кирилла. Юмор не в том, что он экономный, а тут написано «спрашивает жена». Все, извини, ладно.
2: А,
1: он вначале не понял.
2: Настолько мозги с утра не работают, я даже подколов не понимаю.
1: Да. А, такой анекдот. Ну, он вначале не понял.
2: Настолько мозги с утра не работают, я даже подколов не понимаю.
1: А, такой анекдот. Ну и, ну вот, общаются, говорит: «Ну и почему ты на меня все так смотрят? Может, платье слишком откровенное?» А он говорит: «А ты сам-то, Михалыч, как думаешь?» Вот такой.
2: Осуждаем.
1: Осуждаем, да. Осуждаем.
2: Сейчас просмеются, подожди. Давайте, вытирайте слезы. Поехали.
1: Вот есть анекдот, который мне понравился, но вот я тут даже и у Гугла спрашивал, ну, у Яндекса точнее, и у ребят тоже засоветовался. Ну, я так понял, что вот, вот эти люди, про которых в этом анекдоте поется, они к этой организации не относятся. Но на всякий случай запрещенная организация. «Мама, а кто такие трансвеститы?» «Ну, сынок, я точно не знаю, спроси лучше у дяди Наташи». Ну, переодеваются, типа. Понял. Идем дальше. Такой анекдот, значит. Пожилой мужчина выходит на балкон после дождя и видит, как над Ригой появляется красивая радуга, и центр этой радуги приходится прямо над местной статуей свободы. Старик неодобрительно покачал головой и говорит: «А вот на это у них деньги есть, да?» Такой вот. Такой следующий анекдот. Классический. Значит, у водителя трейлера холодильника. Ну, холодильник. Водитель возит большой холодильник.
2: Рефрижератор.
1: Да. Везущего двух пингвинов в московский зоопарк вдруг ломается холодильная установка. Он обращается за помощью к сотруднику. Сотрудник останавливает машину, говорит: «Включите кондиционер на полную, отвезите этих двух в зоопарк». В конце перед сменой, значит, видят ту же самую машину. Останавливает ее, говорит: «Я же сказал, в зоопарк». А он говорит: «Так в зоопарке были, в планетарии были, вот на дачу едем».
2: Так сказать, развлекательный программ для пингвинов получается. Вот.
1: Покатал их.
2: Ну, дают, конечно.
1: А они говорят: «Ковальски, мы долго будем тут кататься».
2: Ковальски, а когда попкорн дадут? Поехали.
1: И такой вот, такой анекдот. Жили мы с женой, и у них... Ну, это классический, я его давно знаю, но вроде не рассказывал. У них был кот, а кота жена купила. В один день, значит, кот надоел мужу, он его решил вывести. Отвез его за 10 километров от дома, назад приезжает, кот на пороге довольный сидит. Он его опять берет, уже за 15 километров увозит, домой приезжает, опять на пороге сидит. Ну, муж уже...

0: сегодня последний анекдот.
1: Давайте.
0: Приходит муж... Смотрите, вот на другой радиостанции они один анекдот растягивали, на неделю рассказывали. А я, блин, по 8, по 9 за 10 минут вываливаю. За 10 минут? Приходит муж домой.
1: За 5.
0: Заходит в спальню, а жена его спрашивает, что так рано? Отпросился, чтобы с тобой побыть. Тут в комнату заходит здоровый мужик, хватает мужа за шкирку, идет на кухню, с ним прям ставит его посередине и чертит круг вокруг мелом и говорит... Выйдешь отсюда, убью, а пока пойду вот с твоей женой, значит. Прошло 5 минут, из кухни доносится жесткий смех. Ну, любовник говорит, пойдем посмотрим, что он угорает. Пойдем, заходит на кухню и спрашивает, что ты угораешь? Он говорит, а вы там пока это самое, я 3 раза вышел из круга.

0: премию.
1: Спасибо. Ну что, следующий интертеймент примерно минут через 40-50. Будем запускать Twitch, а там уже и Валера Destination подъедет.
0: Это новое радио.
1: Я тогда за сосисками схожу, никакая, пока не делайте ничего без меня, ладно?
0: Давай за сосисками сходи.
1: А вам купить что-нибудь?
0: Нет.
1: Кирилл купил нам кофе, спасибо.
2: Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

0: ушел. Олег тут что-то подключает, все камеры мира. Я кофеюсик пью. Давайте, хотите кофеюсик? Вкусный капучинчик, только без сахара. Я сейчас вот вам в камеру протягиваю. Или куда? В микрофон лучше, чтобы вы попили. Будете реально вкусно. У нас бариста внизу. Он лет 10 уже работает. Просто вообще советую всем. Вот я вас. Вот, давайте, попейте. Вкусно, супер. Кстати, Ума Турман называлась же... Это типа сейчас пишется Ума 2 Рман. Это, оказывается, неспроста, не чтобы поприкалываться, не как вот там Токсис, например, там значок доллара в имя добавил, чтобы тип, чтобы модно было. А Ума Турман реально назывались Ума Турман раньше, просто Ума Турман. А потом, короче, агенты Ума Турман, актрисы, говорят, старички, это самое, не алло, нам не нравится такая ботва. Давайте-ка меняйте, потому что, типа, ну не знаю, не хотим, чтобы ассоциировалось имя этой артистки с вашей музыкой. Эх! Знала бы сама Ума. Хотя, не знаю, познакомились они потом в процессе истории. Знала бы, какие песни прекрасный коллектив нижегородский поет. Она бы вообще бы свое имя бы и отчество бы отдала. Олег, какое отчество у Умы Турман, кстати, не знаешь? Николаевна, может быть. Так, короче, все, сейчас пауза, небольшая реклама. Дальше там все, вот эта трансляция. Когда будут уже ссылки в наших соцсетях? Уже работает, уже можно заходить. Ну все, давайте там. Все, давайте, на связь.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига! Только на новом радио. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
11: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
12: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слушали.
10: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
13: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1+1.
1: Ну ладно уж, давай быстренько похвастаемся перед всем миром, что россияне в России самая низкая смертность от диареи.
2: Да, диарея от поноса.
1: Это хорошая новость, то есть в других странах там черти что с водой происходит, а у нас чистенькое, вкусное, даже в некоторых
2: городах. С водой с питанием.
1: Да, с питанием, да, из-под крана даже можно пить, все замечательно, но тем не менее я поставил себе этот проточный фильтр для воды. Знаете, вот есть, короче, который с чаном, с баком, 5-литровый, 7-литровый, они много места занимают, а если поставил прямоточный, короче, он типа сразу в воду в себя и из себя. Прикольная штука, советую. Стоит, правда, 20 косарей. Но при этом имейте в виду, вот он гудит. Вот. А тот, который такой с этой с баком, он не гудит. Вот если вам звук не
2: гудит.
1: Бигуди, да, и он дешевле стоит. Но прикольно, вода вкусная.
2: Там, короче, реально выложили такую такой график, типа карта мира, и какие страны больше всего подвержены, типа, поносу.
1: Да что, ну, давай
2: золотые своими. Желтый, типа, цвет это меньше всего, и так, да, темно-синего. И вот Африка почти вся темно-синяя, за исключением Северной Африки. Ну, там Тунис, Алжир, я насколько понимаю, это Египет и так далее. Америка темно-зеленая, Канада светло-зеленая.
1: Где-то посередине Соединенные Штаты.
2: Да, и вот идеально желтая, то есть 0-1 человек, это Россия вся. Вообще, поздравляем.
1: Итак, план действий какой? Мы сейчас
2: я праздники
1: болтаем.
2: Читал, пытался привязаться к какому-нибудь празднику, но пока не могу, потому что так их прям, ну, вот смотри, день рыжего кота.
1: Только не про кошек, нет.
2: Да, не про кошек,
1: это потому что начнется. Потому что, да.
2: День секретаря, вот тут тоже непонятно. День секретаря, который на звонки отвечает, или секретаря ЦК КПСС?
1: Да, вот. Или генерального секретаря. Да, да. А вот прикинь, как? Вот Иосиф Виссарионович Сталин, как бы, да, там, генералиссимус, у него должность была, секретарь.
2: Ну, видимо, раньше секретарь это...
1: Ну, вот как-то так, да, под исторически сложилось, что просто секретарь, руководил такой огромной страной.
2: Вот
1: так.
2: Такой сегодня, допустим, вот как раз сегодня Всемирный день мониторинга качества воды, это к новости, которую мы только что зачитывали. И вот тут праздник, который, ну, не отмечает Кирилл, Всемирный день ответственного потребления пива, не отмечаешь.
3: О, какая шутка!
2: Всемирный день медицинской этики, вот это тоже прикольный праздник, когда ты, типа... врач, и ты не выходишь в коридор и не говоришь: мужчина с гепатитом, проходите.
3: Так, у кого понос? Ты или ты? Кто? Сходи, кто там с поносом приходил?
2: У кого вши, гниды? Заходите на стрижку. О, ничего себе он сделал. Молодец. Олег показал картинку, которую он сделал.
1: Это превью для сета диджея Любовь. Нифига как круто.
2: Слушай, а что это за не... Почему-то все в похожем дизайне сейчас делают. Они в одной нейросети какой-то один промпт вбивают. А, да, там просто он так делает. У всех просто одинаковый дизайн сейчас все такие делают.
1: Ну, а может быть, тема там, был ли понос у вас, там что-нибудь такое?
2: Сегодня.
1: Курьезные случаи с поносом.
2: Сегодня.
1: Нет, сегодня, да. Ну, сегодня. Чтобы как бы там ограничить.
2: Но...
1: ну, надо, это надо еще, конечно, обсудить, да. Надо
2: Международный покрутить. День равной оплаты труда еще сегодня, вот, пожалуйста. Ну, про это мы тоже ничего не знаем.
1: Ну, почему, у нас с тобой равная оплата труда?
2: Ну, вот, да.
1: Вроде бы. Я, кстати, не знаю, какая у тебя зарплата.
2: Я тоже не
1: мы
2: знаю.
1: Мы с Артемом не знали, поэтому мы боимся друг другу сказать, вдруг у него больше или у меня больше.
2: Да, я помню, я когда только на радио устроился, еще мой первый самый программный директор, он говорит: вот у вас есть какая-то зарплата, и как только вы... начнете обсуждать, какая у кого зарплата, всех уволю сразу же, потому что начнется вот это. Почему у него больше, почему...
1: Да, во многих...
2: Но очевидно здесь, что у нас с Кириллом должна быть больше всего, у меня даже можно 1000 на 5 накинуть.
1: Можно, да, согласен, тут объективно, но мы на всякий случай не проговариваем, чтобы Артем не расстраивался.
2: Но, ну 70 же.
1: Да. Наташ.
2: Ну реально, тогда ладно.
1: Да, ты там ему объясни. Что я хотел сказать? Ничего, пока вся музыка, да. Это новое радио.

0: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Новое радио. 1+1.
7: Калинин и Райтраун.
8: Так, ну что, все-таки поговорим на эту тему немножечко?
9: Да, давайте, давайте, класс, все-таки класс. Я завел тему.
8: Ну здорово, это
9: под вашу ответственность, я на себя это не буду брать.
8: Не, в смысле, это, конечно, не класс, просто, почему бы не обсудить?
9: Это под вашу ответственность.
8: Ну, пятница, немножечко похулиганим.
9: Я просто исполнитель.
8: В общем, вы видели, что у нас лучший показатель в плане, ну, в общем, смертности от диареи.
9: Да, лучший в мире.
8: Блин, круто.
9: Ну, лучше в мире,
8: ну,
9: судя,
8: ну,
9: по,
8: а,
9: графику.
8: Что? Ну так, если данность такая. Ну вот. Да. И вот что хотелось бы обсудить по такому случаю. Тема дня. Рассказывайте, но только аккуратно. Используя, попробуйте литературные выражения, да, использовать. Смешные или курьезные истории.
9: Да.
8: Цитата. Когда приспичило,
9: да,
8: а вообще не то место для этого. Только поже, блин, как-то слова меняйте, что ли, в своих историях, а то нас наругают.
9: Ну, вот,
8: ну какие неуместные истории? Там, например, Третьяковская галерея, например. Или, там, полет,
9: ну,
8: в космос.
9: Ну, какое-то совещание.
8: Там, или на Луне.
9: Знаю, самолет на взлете, когда еще вставать нельзя.
8: А ты пилот при этом.
9: Да. Так что...
8: Или там библиотека, например.
9: Как вариант. Или там пришли там к девушке домой, а вы там не так долго еще знакомы, и надо вот.
8: Ой, какие, я-то просто краем глаза уже почитал истории. Ну вот, например, от

0: Макса. С кем не бывает. Помню, с девушкой познакомился. Поехали на свидание на машине. Взяли кофе. Вот, приспичило. Потом я на каждую заправку заезжал с разными предлогами.
1: На каждую? Тогда еще надо еще литра бензина добавить.
0: Слушай, что ты не хочешь сникерс?
1: Да.
0: Да, я схожу, да.
1: Ой, я мывайку забыл, надо посмотреть.
0: Да, блин, слушай, на Лукойле масло хорошее продают, заскочу. Бывает, вот.
1: Да, еще садится потом в машину и руки об джинсы вытирает мокрые, потому что полотенце нет. Каждый раз.
0: Ой.
1: Ну, это, кстати, интересная история, вот почему-то... Кофе делится на два лагеря. Почему-то кого-то прям кому-то надо сразу.
0: Кофеманы вот... на два лагеря. Да. Я не понимаю, о чем речь.
1: У меня тоже нет. Причем я кофе пью и только так вообще. И побольше, наверное, многих кофеманов. А вот им надо сразу куда-то там.
0: Да, вот у меня, например, один друг, угол. Ему даже кофе не надо. Он как не придешь к нему в гости, он всегда там. Говорит, алло, да. Выходи, ну сколько можно? Я уж тут 30 минут сижу у тебя дома, а ты там. А он с телефоном там сидит, и никакой кофе не нужен. Вот, например, как завуалировать, да, как сказать культурно. Вот Аня говорит, гуляли с дочкой по дачному сектору, стало дико плохо.
1: Ну, заворот кишок у вас, наверное.
0: А почему? А что плохо? А что случилось?
1: Дико плохо.
0: Пришлось проситься в местный сельпо.
1: О.
0: Сельпо. Еще остались... сельские магазины.
1: Ну, кстати, были случаи, когда приходилось там просить забежать в какой-нибудь магазин или что-то. Один раз даже сказали, что-нибудь купите. А я в какой-то магазин забежал, типа, знаешь, где вот эти дешевые товары. И мне пришлось купить очки за 300 рублей.
0: А купить перед походом? Райт-раунд держит дверь в очках.
1: Я пообещал, что куплю.
0: А ты свое слово сдерживаешь. Конечно. Молодец.
1: Надо почистить.
0: И слово сдерживает, и позывы сдерживает. Молодец. Хорошая история. Поржем, похихикаем. Все, давайте. Да. Пишите, у вас хорошо получается. Это новое радио. Feel good.

0: стыдно, конечно. Вроде взрослый я человек, вроде бы, но все равно в развитии остановился в 25, но дальше уже реально не шло, потому что я смеюсь над каждым вашим сообщением. А перегружать ими эфир тоже нехорошо.
1: Потому что ты визуализируешь, понимаешь?
0: Возможно, да. И там еще лексика такая вот это вот вы используете, молодцы, там, даванул там или прочее. Да это очень веселит. Вот там история от водителя такси.
1: Да.
0: Но она хорошая. Взял заказ, попал в глобальную пробку. Заболел живот. Пассажиров довез, до туалета не доехал. Ну, такая вот. Это с грустным концом.
1: В смысле, не, что это значит?
0: Ну, то есть он пассажиров довез, ну, то есть он мог бы во время заказа там тормознуть на, где-нибудь на заправке,
1: да.
0: Но он выбрал довести пассажиров вовремя. Mm-hmm. И из-за этого...
1: И не, проиграл.
0: Из-за этого не доехал до заправки,
1: но
0: скажем
1: это
0: так.
1: Слишком жертвенно.
0: Старик, обнимаем, молодец. Ты в первую очередь профессионал. То есть
1: да.
0: Вот таким людям аплодисменты, конечно же, полагаются.
1: Вот. Тут человек ради такого случая не заехал на заправку, а иной раз я помню, водители за моду взяли постоянно. Ты садишься, они такие, я на заправку заеду. А иной раз даже не говорили, ты в аэропорт едешь, торопишься, и он сейчас на заправку заедем. Я думаю, что тебе мешало заехать, пока меня не было? И я так понял, сейчас им сказали, что так нельзя делать.
0: Ну, стараются, да, скорее исключение вот в моей практике.
1: А раньше вообще через одного было такое.
0: А если он говорит, можно я на заправку заеду? Ты что, не пойдешь навстречу?
1: Если я в аэропорт опаздываю, нет.
0: А вдруг что?
1: И что?
0: И будешь ты.
1: Ну и что? Ехать. Я до последнего в эфире сижу. А хотя нет, помнишь, были случаи?
0: Одно время Артем повадился. Сидим, болтаем, обсуждаем какую-нибудь чухню в очередную. И Артем на полфразы. Я сейчас. И ушел. Я сижу один. Ни диалог не закончен.
1: У меня были причины.
0: Ну ладно, ну не будем уж тоже уж.
1: Это диагноз назывался. Есть такой диагноз.
0: Не, ну представьте, человек, два радиоведущих общается, и один внезапно так делает. Закрылась. А я вообще не при делах, я не понимаю.
1: И это вот приходят вот эти молодые зеленые, которые там учатся только на журфаке или еще где-нибудь. А что вы делаете, когда вам приспичат? И вот эту вот историю мы иной раз рассказываем. Просто встал и пошел. И что теперь? Я что, блин, какой-то этот робот, мозг мухи дрозофила, чтобы не это...
0: Ну, мастодонты радио рассказывали, что у них специальные были песни для этого. Всегда была 7-минутная, 8-минутная типа Металлика, и все делали там, успевали курить, потом...
1: Я прям представляю, вот на Like FM он ставит Металлику просто 8 минут.
0: А на Like FM, да, сейчас 2-минутная песня, там ничего не успеть.
1: Конечно.
0: Вот, потом был долгий период, когда все, короткие песни, а потом появился шоу 1+1, где ведущему не важно, главное здоровье, как говорится.
1: Абсолютно, потому что зачем работодателю, ну, работник, который...
0: Дополнительная химчистка, ну, конечно.
1: Во-первых, а во-вторых, больной работник. Вот.
0: Ой, как хоть все истории зачитать, ребята. Артем, тебе какая-нибудь понравилась?
1: Мне все понравились.
0: Ну, ты прочитай что-то.
1: Ну, смотрите. Блин, вот я не могу вот... это Сергей, генераторы для дома. Как эту историю прочитывать?
0: А где она, да, я думаю, что... Так.
1: Четвертая с конца. Я не могу, с первого же предложения тут нельзя.
0: Тут с первого же слова нельзя.
1: Тут нельзя вообще абсолютно, это вообще даже вслух.
0: Ну, в общем, Сергей, генераторы для дома, находился в отпуске в Европе, в одной маленькой стране.
1: Да,
0: очень маленькой,
1: очень.
0: Самой маленькой стране, наверное, в мире, я не знаю. И, в общем...
1: И вот именно там с ним это
0: захотелось,
1: случилось.
0: Захотелось, да.
1: Ну, я не верю, это пруфы.
0: Ну, допустим.
1: Какие-то.
0: Ну, главное,
1: верю.
0: Он какие использует обороты элегантные. Начало рвать клап. Ну, понятно.
1: Ну, тихо ты. Ну, тут, я думал, ты трон хотя бы скажешь. Я когда просил их аккуратнее, это и к тебе тоже относилось.
0: Извини, пожалуйста, я немножко забылся.
1: Нас же наругают все.
0: На ломаном английском донимал прохожих, где трон.
1: Да.
0: Трон. Ой, ладно, все, да, действительно, это непрофессионально с моей стороны.
1: Вообще.
0: Вы зайдите сами, почитайте, ребят, там просто классика.
2: Новые на новом. Всем салют, с вами Holy Flame.
3: Доус.
4: С вами Катя Айова, слушайте нашу новую песню.
2: Ловлю на новом радио.
5: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза,

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 18 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас будет небольшая пауза. Не трындите, эфир идет. Поехали, отбивка.
1: В Красноярске час дня.

0: Раз. А мы, я, меня слышно там, да, в этом, как его? Смотри, я вот так...
1: вообще супер слышно.
0: Так слышно?
1: Что еще раз
0: вот сделаем? Вот я делаю музыку.
1: Да, да, все работает.
0: Музыку ты слышишь?
1: Да, да, да. А ты
0: а
1: что,
0: я...
1: нет?
0: Подожди, а если я вот так сделаю?
1: Обожаю этот момент в технических эфирах, технически, ну вот, сложно. Да, слышно, подожди, не слышно, я не слышу, ничего не слышу, все слышно.
0: Все, все есть, да, да, все работает. Ну что, ребята, наконец-то этот день наступил. Мы ждали его целый отпуск в августе и потом еще половину сентября. Ждали, и вот он наконец-то, ну, настал. Пришел к нам в студию диджей Валера Destination. Валера, привет. Здравствуйте, ребята, я диджей Валера Destination. Ну что, чем нас будешь баловать сегодня? Да у меня там, как обычный сет, там это... Ну, там танцевальная музыка всякая. Вот, сегодня разогреваю, как обычно, перед диджеем любовь. Так что, пожалуйста...
1: А у Валера Destination какие-то проблемы, да, я так понимаю?
0: Валера Destination, у тебя какие-то проблемы? Сейчас у тебя какие-то проблемы будут, понял?
1: Все, все, ты я шо, блин, все, я что-то быканул, извините.
0: То, что ты, блин, то, что ты из Липецка, это я из Ельца.
1: Да все, я осознал.
0: Все, это, так, всем привет, это диджей Валера Destination, и у нас мой диджей-сет, так что, пожалуйста, можете, ну, пожалуйста, спасибо.
1: Вот, а мы на федеральной радиостанции, я напоминаю.
0: И еще у нас параллельно трансляция на Твиче идет, если вы хотите посмотреть легендарное выступление диджея Валера Destination, заходите и смотрите. Напоминаю, диджей Валера Destination играет без пульта, тут вот просто диджейское приложение установлено на планшет, пульт лежит рядом, чтобы как бы вам это странно не казалось, он мне нужен исключительно для коммутации, для того, чтобы подключиться к нашему пульту, потому что iPad напрямую не подключается, так что погнали! Так, всем привет еще раз. Это диджей Валера Destination. Пожалуйста, потанцуйте как следует. Ну вот эти 20 минут, это погнали.

ну, и там как-нибудь свяжемся с вами, там что-нибудь обкашляем.

Сейчас будет самое неожиданное сведение вообще двух песен, которые никогда ни в одном диджей-сете, наверное, рядом не стояли. Так что готовьтесь жестко.

0: А что, новая песня началась? Вообще не заметил.
1: Не настолько же прям плохо должно это было быть. Так, давайте... Так, стоп, тихо, подождите. Давайте просто включим эту песню и все.
0: Представляю, опять в клубешнике в 3 утра. Так, стоп, сейчас, погодите.
1: Ну подождите, поэтому это и стоит 750 рублей всего.
0: Для тебя, для людей бесплатно.
1: Сегодня, да, вообще акция бесплатная. Но она очень медленная, вот в чем дело.
0: Что, это медляк?
1: Потому что 6 утра как раз клуб, да.
0: This is a song. This is a
1: song. И без барабанов.
0: Давай будем ртом делать.
1: И без Бон Джови. Но вернули барабаны.

0: песню Валера Destination и, значит, это как его... Готовим, да, перерыв и готовим, значит, площадку для диджея «Любовь». Ну, вообще, диджей Валера Destination некрасиво сейчас поступил, потому что... Ой. Он некрасиво поступил, потому что он сейчас, по сути, украл песню из сета диджея «Любовь». Я думаю, там какая-то драка сейчас будет за стенкой там.
1: А интересно, как дерутся они?
0: Вот так, ногтями царапаются.

0: Спасибо.
1: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
2: Алло,
3: привет!
2: Я такое узнала.
3: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
6: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня стукал.
9: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Алиенова и...
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: 1 плюс 1.
1: Ну что, пауза была недолгой, все в сборе. Кто там, Любовь?
2: Да, сейчас.
1: Да, сейчас.
2: Я же запутался в этих диджеях, тут куча вообще.
1: Какой не плюнь диджеи
3: всем. Тут вполне себе набирается на целый Казантип уже диджеев, я тебе так скажу. Диджей Валера Destination, он ушел, и они там немножко подцапались, поэтому... Ну, из-за чего? Из-за того, что диджейская этика существует. Не нужно красть треки из диджей-сета человека, который будет играть следующим. И, соответственно, диджей Любовь очень сильно возмутился и, ну, втащил пару раз, значит, заточкой в диджея Валера Destination.
2: Его увезли, да, на скрике?
3: Увезли, да. И поэтому Валера Destination ушел, диджей Любовь приходит. Привет, диджей Любовь.
4: Здорово, ребята, я диджей Любовь. Я сейчас украл тоже одну песню у диджея Валера Destination из сета, потому что он поступил некрасиво по отношению ко мне, поэтому я украл у него. Я в основном играю только про любовь, но у меня сегодня будет одна танцевальная песня. Это только потому, что у меня украли Джастина Тимберлейка.
2: Ясно. Так, ну, давайте, пожалуйста.

у меня все сломалось здесь, мне не понравилось, оно должно по-другому было звучать, все, отменяем. Диджей Любовь, он обиделся на вас, потому что, ну ладно, не будем. Блин, там так красиво должно было быть, а получилось, как получилось.

0: Вот такой высший лучший, в траве жить непросто. Кузнечики, птицы, повсюду опасно, коль вышел, надо бороться.
1: Опять все смазал, все, давайте отменять, мне не нравится.
2: Ну как так? Да, ребят, давайте поддержим. Небольшой кризис у музыканта, давайте напишем сообщение. Какие-то, во-первых, люди в студии поддерживают.
1: Да.
2: Вот здесь настроение. Во-вторых, вся страна прильнула к своим радиоприемникам, хотят дослушать хотя бы до 35-й минуты.
1: Блин, диджей Любовь, он просто творческая натура,
2: да,
1: понимаете?
2: Да, он тонко, конечно, его легко смутить, сбить с цели, хотя его вообще никто не трогает, он сам там внутри себя что-то ошибается, но это пока что до этого момента было реально идеально, то есть
1: настоящий не придраться. Творческий человек. Ну,
2: пожалуйста, давайте попросим. Ребят, напишите какие-то сообщения в поддержку артиста, потому что ему вот тяжело. Он хочет вообще уйти из этой профессии, да, в данный момент. Вот, пожалуйста. Волосатик, ты молодец. Продолжай дальше, вот Юрий пишет.
1: Да, реально.
2: Жги еще, да, супер. Так, завязывай, это не твое, это мы забаним.
1: Это Валерия писали, наверное.
2: Любовь, ты лучший, пишет Дмитрий.
1: Да, реально?
2: Да, да, вот Марина говорит, диджей Любовь, я тебя люблю. Поэтому...
1: То есть им нравится?
2: Просим, да, мы просим.
1: Ну, тогда ладно, давайте. Раз
2: давайте скрестим пальцы, давайте.
1: Ну, реально, нравится?
2: Да нет, правда, ну тут ни одного плохого сообщения, ну, практически.
1: Ну, реально?
2: Так, ну да, вот давай, жги там, Любовь, жги.
1: Да.
2: Шелушая, верни. Mm-hmm. Видишь, людям понравилась эта песня.
1: Да.
2: Мы устали уговаривать 3 минуты, уж давай, работай, блин. Пендели дадим, быстро.
1: Так, тогда смотрите, тогда вот такую вот песню ставим. Нужно про любовь. Я просто все это время искал песню какую-то. Вот такую. Вы сами просили.

0: сейчас круто было. А не было, показалось.
1: Это завистники,
0: конечно.
2: От посадки до полета.

0: программы мы в эфире еще.
1: Это твои самолеты. Ты слышишь, это
2: твои самолеты. Так, подождите. А какую бы вы песню хотели просто? Вот давайте так будем действовать.
0: А давай они пусть напишут, а пока небольшой перерывчик.
2: Давай.
3: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги.

заплатим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com/18+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
3: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
3: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
3: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
3: Музыкальные скоростя.
2: Новый радио Чарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
3: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Новое радио.
12: 1+1, значит, я как завистник, то есть, ну, сейчас вся слава же двум диджеям, которые тут выступали, хочу раскрыть карты, то есть, открыть глаза вам на этих так называемых артистов, значит. А я все расскажу общественности.
13: Давайте,
12: ладно. У меня секретов нет от наших слушателей. Значит, давеча, 3 минутами ранее, значит, так называемый диджей Любовь, значит, сказал, какую песню вы хотите, чтобы он включил свой микс. А сам, готов, чтобы тебя разоблачил? А сам сказал, да как я их включу? У меня же их нет. Мне заявили, я говорю, тебе люди пишут. И пишут и такую, и винтаж Малахит, и Комаро Летс
13: Гоу. Ну да, честно говоря, зря вы писали, какие песни, потому что у меня их нет.
12: И они тебе пишут, он говорит, да я откуда, что я, где их возьму-то, это сам?
13: У меня их нет.
12: В интернете где-нибудь, я не знаю.
13: Ну как я же быстро.
12: Расшибись в лепешку.
13: Видишь, я же не могу быстро скачать, я на планшете тут как-то.
12: Но пока звучала реклама, я хочу отметить, что он не унимался и все равно миксовал. Даже просто чисто для себя, зачем-то, непонятно.
13: Ну, я проверял, я думал, если сейчас мы все-таки делаем еще вот небольшое продолжение, то... Ну, надо же с чего-то залететь.
12: Надо отдать должное. Творчество, видишь, в человеке живет, понимаешь? Даже когда его никто не слышит, он все равно играет.
13: На самом деле я в Mobile Legend играл просто, да?
12: Не, мне Олег сказал, что там миксовал.
13: Так, ладно, давай, смотри. Я подготовил тут кое-что.
12: Интересно.
13: Пока была реклама, я кое-что подготовил. Итак, выходим на суперфинишную дорожку нашего баловства с диджеингом, которое раз в месяц где-то происходит. Ругаются там, балабол этот диджей.
12: Алик, не в бровь, а в глаз вы написали.
13: Вообще, красава, все по делу, реально, все по делу. Итак, выключи подложку, пожалуйста.
12: Отключаю.
13: Пишет Любовь Кидалова, неправда вообще.
12: Любовь Кидалова — это имя, фамилия.
13: Да.

скинули диджей... Это что, ты аплодисменты включил? А, скинули мою фотографию, я смог, и ты сможешь, и Ерушин меня обнимает.

0: все. Ну, я хотел еще какую-то одну песню, но я что-то не успел ее найти, поэтому все. Ну, у диджея любовь сет заканчивается не тогда, когда время заканчивается, типа там вечеринки.
1: А когда вдохновение заканчивается.
0: Когда у него вдохновение пропадает, он решает, что все, и уходит.
1: Да, да.
0: Но за это люди и платят, за непредсказуемость. Ты не знаешь, какая песня сыграет следующий.
1: И там в сетапе, там, диджей такой-то, там, сейчас до двух, с двух до трех, там, диджей такой-то. И там, Валер Destination, диджей такой-то, типа, до того, как закончится вдохновение.
0: Да, диджей любовь, там, с...
1: По ситуации. 3:00 по ситуации.
0: Как пойдет.
1: Как фишка ляжет.
0: Ну и да, ну и правильно.
1: Ну здорово, слушай, целый почти час, без малого, академический час, 40 минут.
0: Ну да. Не, я вот с этого прям мне нравится. Я смог, и ты сможешь, и Ярушин меня обнимает. Диджей Любовь, Валера Destination, выступление на Twitch, радиоэфире, Twitch снова. Да, спасибо большое, что были. Колонки в машине окислились. Кислились. Ну, ты протри там, я не знаю, зубной пастой какой-нибудь или чем-то. Так, ну, из хороших новостей, через час это закончится вообще в целом и до понедельника. Это вот из хороших новостей для нас. Для вас, конечно, такой хорошей новости не может быть, потому что вам часов до пяти еще придется повкалывать,
1: пахивать,
0: к сожалению.
1: Да. Ну, в лучшем случае в четыре отпустит начальник, но все равно это
0: но
1: больше,
0: это,
1: чем
0: если,
1: мы.
0: Ну, это если, да, конечно. Ну и вот, и получается все.
1: Да, давайте, наверное.
0: Интертейменты на сегодня закончились.
1: Винтаж Малахит послушаем. Давно не было этой песни, ваши любимые. Вы писали, вы просили.
0: Да.
1: Да. Это новое радио 1+1. Не переключайтесь, пожалуйста, а. Оставайтесь, ну, пожалуйста.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный заброшек» ДСК 2010. Проектная декларация наш.рф.
3: Реклама.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Красноярске 2. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет! Доброе утро! Салют! 1+1, Кирилл Калинин и Райтраун на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Диджей-сеты у нас закончились. Трансляция на Твиче продолжается. И спасибо даже. Там даже заходили люди и донатили. По сути, приложуху я отбил. Но я ее оплатил на месяц, поэтому через месяц придется еще раз Твич запускать. Спасибо. И, кстати, мы обсуждали это с Ярушиным, уже упомянутым сегодня много раз, что люди, когда смотрят трансляции известных каких-то людей, они думают, что да, они и так богатые, не будем им донатить. Это не так, ребята.
3: Ну, в основном так, конечно.
2: В основном так. Ну, и всяким стримерам там из топ-1 им тоже донатят. Так что всем донатить надо, реально. Потому что донат — это, ну, братская помощь, братское сердце. Это братское. 10 рублей пришло.
3: 10 рублей? 10 рублей тоже, как бы, по копеечке, да, там по сусекам наскребем. Но это же не в карман артисту, это же на развитие, это на новый диджейский пульс.
2: На всякие, на прикал Деса, на новую баню. И, кстати говоря, вот 10 рублей, спасибо, тоже деньги. Но я вот у себя на аккаунте поставил минимально от полтинника, потому что...
3: От 50 рублей?
2: Да. Ну, потому что там все по десятке кидали, и постоянно уведомления, типа, надоедали вот эти...
3: То ли дело полтинник.
2: Ну, полтинник — это уже, извини меня, 10 рублей — это что? На полтинник ты хотя бы сможешь там, ну, разочек в автобусе скатнуться. Ну, если добавишь. Сколько автобус стоит сейчас?
3: Не знаю, ну, где-то рублей 70.
2: 70?
3: Да, метро 75 рублей.
2: Но это, наверное, если, типа, не покупать проездной, если просто по карте оплачивать, да? Потому что если ты покупаешь проездной на месяц, там же разбивается, и это дешевле.
3: Ну, рублей 60 там, может,
2: ну, да,
3: где-то.
2: Я вот, если ездил, я просто карту свою прикладывал. Это дороже, но я, по крайней мере, не возился с этими пополнить там эту карту, там, купить проездной. Плюс, честно говоря, вот так вот за раз подойти, отдать там пятеру за дорогу, ну, за условный проездной на месяц, как-то жаба душит. Намного приятнее просто по 70 рублей платить.
3: Да, я тоже по этому алгоритму живу. Как бы большие суммы, тяжело с ними расставаться.
2: Тяжело,
3: сразу,
2: да,
3: видишь, там как бы бюджет уменьшается. Чуть сказал, семейный.
2: Из семейного у тебя трусы только.
3: Ну ладно, извини, давайте теперь.
2: А ты загасил диджея любовь в прошлом эфире?
3: Да какое? Ну вообще, да, было дело. Зависть, знаешь, застит глаза, и я ничего не могу поделать. Все внимание сегодня.
2: А завистливые люди, они стареют быстрее. Вот эти вот у них появляются вот эти мопсовые щеки, вот эти вот такие вот. Вот эти, они такие вот завистливые люди. Ну, как у меня. Так, надо поставить какую-то песню. Я ее поставил после отпуска и даже показал вам, как танцевать надо под нее. И сейчас предлагаю еще раз это сделать. Потанцуем под песню, которая называется «Джентльмен». И я вот еще и на трансляции еще раз лишний покажу, как под нее надо танцевать, как в клипе. Погнали, новое радио.

0: Да, тишина вообще.
1: Эй, друзья, всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою песню «Красота» на новом радио.
2: А мне одному кажется, тут гитара какая-то на группу Кино похожа или нет? Или вам тоже так?

0: Честно говоря, после всего, что сегодня происходило в эфире, мне страшновато обсуждать тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Зато уйдем на пике, как ярко, как мы войдем в историю.
0: И куда мы потом, кем будем, чем будем заниматься?
1: Боюсь, что...
0: Ну, ты стримером теперь
1: боюсь,
0: станешь,
1: что на Европу Плюс нас не возьмут, точно.
0: Не возьмут. А тема у нас сегодня довольно простая. Вот мы отмечаем то, что... Сейчас я правильно то, что использовал, или отмечаем что?
1: Просто без то, что.
0: Отмечаем
1: что-то. Отмечаем годовщину.
0: Ладно. Мы попали в рейтинг людей, у которых меньше всего, значит, смертности от диареи и от заболеваний, вот связанные с тем, когда у тебя, ну, надо быстро, срочно. Ну, вот самый низкий показатель в мире. И тема такая, как у вас там вот прижало.
1: Да, и обсуждали новость про бегуню недавно, которая не добежала. Не, она в итоге добежала.
0: Она как раз добежала.
1: Вот это воля к победе. Другой бы сошел с дистанции, но только не она.
0: Блин, но это имеет смысл только если ты за первое место борешься. А если ты где-нибудь в середине или сзади бежишь, какой смысл тогда? Ну, то есть ты и так не на результат бежишь. Если ты прям борешься за первое, за второе, тогда да, надо не уходить с дистанции, если тебе вот и можно как-то так. Но, блин, какой смысл? Там говорили, там кто-то подскальзывался даже потом.
1: Класс.
0: Вообще.
1: Вот при беге бывает спичит, поэтому в марафонах не участвую.
0: Ага.
1: Да, это, видимо, побочный эффект от
0: Я тоже поэтому не бегаю. Только поэтому исключительно. Так, ну что, ну давайте 8-495-232-16-32. Мы так или иначе всю дорогу читаем истории оттуда. Давайте послушаем, ну, пожалуйста, аккуратно, максимально.
1: Операция «Кот коричневый». Ой, ладно, давайте.
0: Ну нет, ну Кирилл, ну ты чего? Ну ты чего? И ты же преподаешь в школе радио, блин.
1: А что? Все мы люди. Ничего не чуждо.
0: Ты вот представишь себе, что ты вот выйдешь перед студентами своими и будешь вот такие
1: фразы. Я со своими студентами многое себе позволяю,
0: да?
1: На самом деле.
0: Например?
1: Иногда крепкое словцо проскочит.
0: Матное?
1: Но не чтобы отругать кого-то, а чтобы, так сказать, раскрасить свою речь.
0: Да?
1: У меня есть преимущество перед многими преподавателями. Моими коллегами, мне не нужно выстраивать излишнюю субординацию. Я вообще противник вот этого, типа я педагог, а вы там кто-то. Мы с ними на одном языке разговариваем, меня даже коробит, когда меня на «вы» называют. Хочу сказать, что Кирюш Манчик, обращайтесь.
0: Мы с ними на одном языке, потому что там младше тебя, то там пару человек только, наверное,
1: практически
0: у тебя
1: никого, да, я там самый младшенький.
0: Поэтому еще тебе. Зато приходит к нам какой-нибудь гость, ребенок, и Кирилл сразу: ну и как у тебя в школе дела? У него сразу начинается.
1: Мне нравится с детьми очень вести эфиры, я прям чувствую себя в своей тарелке.
0: Чувствую, да.
1: Многие педагоги не здороваются за руку со студентами, если парни, потому что не положено. Типа.
0: А как ты себе это представляешь? Ты идешь по институту и видишь, там твой декан идет, и ты ему такой...
1: Ну, это классический вуз. У нас такой, как бы, не знаю, там много взрослых людей, почему не поздороваться? Короче, мне это не нужно. Это я считаю, что люди, неуверенные в себе, начинают выстраивать какую-то пропасть между...
0: Ладно.
1: Ну, это мое мнение.
0: Ну, да, да.
1: Никому не впившиеся.
0: Да нет, почему?
1: Ну, давай, телефонный звонок.
0: Я пытаюсь принять, что-то сбрасывается. Алло, привет. Алло.
2: Здравствуйте. Здорово, бандиты.
0: Здорово, привет. Как тебя зовут?
2: Леха Кузнецов, город Владивосток.
0: Здорово, братское сердце.
1: Лешка, ну ты аккуратненько, ладно?
0: А он уже рабочий день-то закончил.
1: Лех, имей в виду, там все слушают нас там.
0: Да, Леха, ну рассказывай как-то.
2: Расскажу. Ехали было мы с Друганчиком, дорогу длинную.
0: Да.
2: Вот. И Друганчик у нас по ходу дороги говорит: счет я хочу.
0: Ага.
2: Может, где-нибудь это.
0: Хочу гребешок поесть.
1: Ну давай придумаем какую-нибудь
0: иносказание. Хочу поесть гребешок,
1: допустим.
0: Вот он сказал.
1: Так.
2: Да, хочу.
0: Да, и он потом сел в лесу и поел гребешок. Ага, давай, извини.
1: Задержка очень большая, да.
2: Едет он такой, едет, ну, разговариваем, болтаем, хохочем на всяком. Ну и в какой-то момент он.
1: Начал есть гребешка прямо в машине, да, получается?
2: Перестал хохотать вообще, что-то глаза выпучил, сидит.
0: И вспотел еще, да? Обычно потеешь сразу в эти моменты.
1: Перестал хохотать. То есть,
2: напряжение какое-то.
1: Так, почувствовалось напряжение.
2: Он уже не хочет со мной так это весело, бодро общаться. Сидит в одну точку, смотрит. Ну и заворачиваем. Я понимаю, что все, уже точка уже близка.
0: Ну что, ну, он уже сейчас начнет есть гребешок.
1: При всех.
2: Гребешок, да, гребешок уже как бы это язычок показал.
0: Да ну, господин, извините.
1: Лех, мы так поняли, пожалуйста, давай дальше.
2: Заворачиваю, в общем, ближайший поворот уже в городе были. Заворачиваю в какой-то АТП, автобусный парк, что-то такое, шлагбаум, все, к шлагбауму подъехали. Он пулей из машины выбегает и где-то...
0: Садится на автобус и едет домой.
2: Скрывается.
0: А, да.
2: Под покровом ночи скрывается где-то на территории этого автобусного парка. И все, и ускакал. Дальше с его слов.
0: И ты его больше не видел.
1: Дальше с его слов. Так, с его слов.
2: Дальше с его слов. Он говорит, я забегаю на эту территорию. Особо, как бы, подходящей локации не нашлось.
0: Ага.
2: Где-то там устроился, в общем, и присел.
0: Ну, начал есть гребешок.
2: Наблюдая следующую картину.
0: Да.
2: У него, с одной стороны, собака на него сторожевая смотрит.
0: О, нет.
2: Такая, ну, она как бы и не нападает на него,
0: ага.
2: Просто.
0: Но уже смотрит, пена наблюдает. Изо рта идет, да.
2: Он умнулся на него, смотрит.
0: Ну, а с другой стороны,
2: и у него еще...
0: с ружьем.
2: А с другой стороны, да, охранник в бусе сидит и телевизор смотрит. Он говорит, мы так хорошо с собакой посидели, я там какие-то новости посмотрел по телевизору.
1: Да, после он сказал, вот такая фигня собачка. Ну, да. Понятно.
0: Классика. Нет, он сказал, вот такая вот фигня охранник. Ладно, давай, спасибо.
1: Замечательно. Ну, а что мы ожидали? Другую какую-то историю? Вполне, кстати, корректно было рассказано.
0: Какая тема, да, вполне нормальная. Ну, за исключением некоторых, конечно, моментиков. Заметили, вот мне интересно, в такую тему вообще девушка осмелится позвонить или нет? Мне кажется, пацаны сейчас только дозваниваются, потому что...
1: Много сообщений, это представительница прекрасного пола. Сообщения писать не боятся. И аватарки открытые у людей.
0: Реально? Думаешь... Вот, можете зайти посмотреть.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Москва.
0: Дмитрий, здравствуйте. Ну что, вы как относитесь?
3: Да, ребята.
0: Ты что, споткнулся там в какой-то момент?
1: С тобой все в порядке?
0: Да.
3: Я работаю в такси, ребят.
0: А, в такси работаешь? О, так у тебя наверняка есть такие истории, когда, допустим, у пассажира или там у тебя такое
1: непредвиденное обстоятельство.
0: Да. Захотелось гребешок поесть во Владивостоке.
3: Есть личная история, ребят.
0: Давай.
3: Я поймал как-то раз заказ в Москве.
4: Внимание, нажмите кнопку «Поехали».
0: Нажми уже.
1: Ты работать будешь или будешь на радио звонить? Давай, выбирай.
0: А там ждет кто-то на остановке, стоит под дождем.
1: Тут рассказывает истории по радио, как случай произошел с ним.
0: Ну и вот.
3: И, в общем, поймал заказ. Села бабка одна, ну, и любит поболтать. Короче, меня очень сильно прижало. Я до этого прям поел бургера.
1: Да все, да.
0: Да все,
1: ясно.
0: Да.
1: Так, и что?
3: Как вот, не знаю, не было такого ни разу. Вообще прижало жестко.
0: Ну, да, мы, давай
1: да мы поняли, что произошло, как ты вышел из ситуации.
0: И как бабка в этом замешана.
3: Бабка болтливая очень попалась. А я прям вообще не могу болтать. Она прям каждым словом, каждым предложением ждет от меня ответа. Уже подкатить. Не могу ничего ответить, просто говорю, ага, отвянь просто, блин, ага, угу. Ага. И, в общем, ехал, заказ был точка Б, Орджоникидзе там, где-то там, переулок, в общем. Ага. Я ехал, молился, по пути прям изучал схему торгового центра, где находится туалет.
0: Ага.
3: Я, в общем, в голове все это у меня крутилось постоянно, я ее везу. И, в общем, подвожу к адресу. И смотрю, прям толчок, строители работают, вот эта вот кабинка.
0: Синяя, да.
3: Откуда говорю, взялся. Да.
0: Вот ну, я, в общем, это тебе судьба ее отправила, ты понимаешь?
1: Это тебе это... за что-то хорошее, да, получается. Видишь,
0: то есть
1: ее тебя.
0: Там и не было изначально. А представляешь, если бы это был мираж, кабинка, ты типа в нее бы забежал, и на...
1: А там кабинки
0: деле...
1: не было
0: а
1: никакой.
0: А ее нету, да.
1: А торговый центр посередине
0: стоит. Типа бредить уже начал просто в какой-то момент. Ладно, брат, давай, спасибо за звонок. Да я тебе говорю, не надо было.
1: Я что-то в середине этого выхода в эфир понял, что надо завязывать.
0: Конечно.
1: Все, мы больше не будем, ребят.
0: По-моему, один раз мы такое обсуждали, и потом нам там это, что-то было.
1: Если нам
0: этого.
1: По шапке прилетит, мы заслужили это, наверное. Ну, ладно. Один разок можно. Я прям чувствую, что как будто нам дадут люлей
0: так
1: за
0: 100%, блин. Я тебе говорю, это не надо было. Блин, обсудили бы лучше iPhone или Android, или котиков попросили скидывать бы. А тут такое... Что, в эфире говорит слово «бабка», это куда уж?
1: Я очкую, Славик, честно говоря.
0: Главное, короче, сейчас в 10:50 быстро домой убегаем.
1: Да это все Олег тоже, давайте такую тему. Говорит, давайте,
0: да,
1: мы с Артемом, говорит, как это неподходящая тема, говорим, для эфира радио.
0: Поэтому хорошо, что мы в 10.50 быстро домой бежим, а пусть Олег там и
1: дуется. А, да, он говорит, еще пофиг, ну, начальство, давайте. Такой, да. Я такими его никогда не видел, Олега, вообще.
0: Да.
1: Я.
0: Он сказал, вообще мне, и у меня тут нет авторитетов.
1: Да, никто для меня не указ.
0: Мы говорим, может, не будем делать такую тему. Он говорит, я разрешаю, если что, я все договорюсь, порешаю. Мы говорим, блин, Олег. Ну, он, в общем, взял все в свои руки, так что... Спасибо тебе, Олег.
1: Это Олегу сюда все хорошее, что он делает.
0: Кажется, у него будет в 11 созвон. Смотри на него.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
8: Предложение не является публичной офертой.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

0: Новости были, что информация о концерте Kanye West уже пропала даже с сайта тура Kanye West, уже там даже билеты нельзя купить, так что вроде как уже точно отмена, но при этом опять где-то проскользнуло, что агентство писало, да нет, не отмена. И вот непонятно.
1: Кому верить, получается?
0: Но информация с официального сайта Kanye уже пропала. Так что не пойдет.

0: Обсуждали, конечно, сейчас за эфиром, что вот этот час рудиментарный получился абсолютно, потому что все прошлые три часа такое веселье было какое-то, и надо вот уже было вот так вот, а мы потом такие еще сидим час, ну тогда давайте новости, что ли, есть у тебя что-нибудь?
1: Ребят, мы еще обсуждали то, что девчонки довольно прямо пишут на подобные темы, то есть как-то не, ну, без выдумки. Простите уж, девчонки, что камень в ваш огород летит, а парни постараются придумать какие-то эвфемизмы там, ну я столько всего вот начитался тут.
0: Да, что, еще, кстати говоря,
1: себе в копилочку. Ну, например...
0: Да он нас охранялся, будет дома сидеть.
1: Если
0: сохранял,
1: например, там, кот корит.
0: Ну, нет,
1: там,
0: ну все, ну, Кирилл, фонтане. Ну, мы же уже обсудили, все, все. Что нас
1: ну,
0: наругают.
1: Ну, не распирает, ну, не могу, хахашка.
0: Да как... Да ты, да, да, да.
1: Давай еще вот свои новости.
0: Обратили внимание на то, что почему-то, когда парень пишет эту историю, такую же, допустим, всем как-то смешно и как-то весело, интересно. А когда девушка пишет то же самое, как-то неловко почему-то больше становится.
1: Да,
0: когда
1: девчонки, вы же
0: девочка пишет
1: принцессы,
0: вот это,
1: алло.
0: Ну, как вы так? Нельзя так, вы, блин, что делаете-то? Ты тут хихикаешь с историей парней, потом девчонка пишет такую же историю, и сразу же настроение портится. Поэтому давайте вот что поговорим мы о чем.
1: Ну, просто тема, она вылилась из некой даже минимальной какой-то вот гордости за то, что у нас замечательная вода, качественная пища. Ну, у нас такого нет, минимум. Исключения бывают, но это исключение. А там повально там у них вообще, ого-го, статистика.
0: Ну, вот такая
1: Африка,
0: вот новость.
1: Африка вся коричневая.
0: Новость такая.
1: На диаграмме.
0: Россиянам запретили умирать в Таиланде. Вот здесь написали. Премьер Таиланда выступил против частного кладбища для любых иностранцев. Он сказал, это уже слишком, это выходит за все рамки. Вам следует быть благодарным за то, что мы позволили вам сюда приехать, чтобы честно зарабатывать на жизнь. Не нужно умирать здесь.
1: Запретили умирать.
0: Реально.
1: Блин, хочу копытнуться. Нельзя, запрещено по закону, посадят в тюрьму. Ну, вообще-то не только россиян имел в виду, вообще всех иностранцев. Потому что практика появилась, что люди почему-то едут туда, чтобы там, ну, как типа увидеть Париж и умереть, и типа увидеть Бангкок.
0: Ну, это знаешь, типа люди ездят там рожать в Америку, а умирать
1: в Бангкок. В Таиланд.
0: Да, почему-то так. Ладно, не опустим эту тему. Такая новость. У первенцев IQ в среднем выше, чем у младших. То есть, чем ты раньше родился, тем у тебя больше IQ. Исследования показывают, что у перворожденных детей IQ в среднем немного выше, чем у их братьев и сестер. Разница небольшая, около 1-3 баллов, но она устойчиво воспроизводится в разных выборках. Объясняют это не генетикой, а средой. Первенцы получают больше внимания родителей, больше разговаривают со взрослыми и так далее. Ну, то есть, типа, на третьем, там, четвертом ребенке ты уже воспитываешь его как бы по инерции.
1: Ну, как в сказках, да, там... младший был, этот средний был и так и сяк, младший дурак по-любому.
0: Ну, да.
1: Ничего не понимаешь, так всегда, видишь.
0: А к первому максимальное внимание, и поэтому его там, ну, вот так вот всяко. 1 500 000 этих новостей про муху дрозофилу. Вот такая новость. За рождение 10 детей россиянкам выплатят 1 000 000 рублей, заявили в Минтруде. Вот, пожалуйста.

0: мозг оцифровали, и над ней там уже как только можно издеваются, она уже все, что только угодно делает. Даже в Доту уже она играла, и достаточно, ну, как на обычном уровне.
1: Получается, мухота крепкая.
0: Да, ее вот научили варить пиво. Дрозофиле дали симуляцию целой пивоварни. Она таскает солод, включает насосы, добавляет хмель и дрожжи, а потом запускает охлаждение. Все по технологии.
2: Класс, она такая в нарукавниках, в этом фартуке. Все, у нее там чаны стоят.
0: Ну, вон она там таскает.
2: Нифига себе.
0: Вот. Ей вот поставили, и она начала заниматься вот этими ручками своими маленькими. Видите, даже, типа, муху можно этому обучить. То есть у нее хоть и мозг маленький, но если там что-то там как-то, то все возможно. Соответственно, мы делаем вывод, что размер мозга не влияет на умственные способности. Потому что там муха уже может делать вещей больше, чем половина моих друзей.
1: Даже вообще с маленьким мозгом можно сварить хорошее пиво.
0: Откуда ты знаешь, что оно хорошее? Может, ты попробуешь?
1: А, я не пробовал, да.
0: Ну, вообще любое пиво. Конечно. А так-то муха, может, там она тебе наварит там, блин. Не надо.
3: Весь день думал только

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
10: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Новое радио.
4: Давай станцуем.

0: Шунин и Рэй Траун.
1: Слышишь этот звук? Подожди, слышишь? Что это за звук? Я удочку сматываю.
2: О, вот это прикол.
1: Собираюсь уходить с этой рыбалки. Улов сегодня был хороший.
2: Пятничка уже ждет нас, чтобы в свои объятия заключить. А у меня сегодня две пары. Я только в 10 освобожусь, но зато завтра...
1: В 10 вечера?
2: Да, да, у меня сегодня два урока. Ребят, приходите учиться.
1: И что ты там будешь делать? Вот что?
2: Мы сегодня новость, мы сегодня новости пишем.
1: В смысле, вы их придумываете?
2: Ну нет, там же редактировать надо уметь. Сначала я объясняю половину занять, потом они пишут их, потом они записывают их в микрофон.
1: А они же там уже написаны, новости. Я вот читаю, там уже кто-то придумал.
2: Хочешь ко мне на занятия, что новости написанные и новости на радио отличаются кардинально?
1: Я понимаю, смотри, но вот, а как мне ее написать? С нуля, типа?
2: Да, по идее, да.
1: И что, я такой должен ее придумать или как?
2: Нет, ты ее должен прочитать, переосмыслить и облачить в 4-5 предложений. Простых, которые понятны и ребенку, ну там, и подростку, и академику наук, там, и бабушке, и всем. Mm-hmm. Убрать все лишнее, все лишние детали, потому что новости, которые написаны на, допустим, на ленте.ру, визуально воспринимаются по-другому. На радио люди не поймут, если прочитать им эту новость. Поэтому всегда надо прочитать.
1: Поэтому тебе не нравится, когда я большую новость целиком читаю, да?
2: Да, да, она не воспринимается. Нужно, типа, прочитать и пересказать. Этот пришел туда, этот сказал то, этот поэтому так получилось. Mm-hmm. Потому что мозг у нас только короткие предложения воспринимает.
1: Mm-hmm. Прикольно.
2: И вот они учатся. Это очень сложно, этому годами надо, годами осваивать.
1: Я тебе говорю, всю жизнь.
2: Да, это сложно. Я работал, когда в новостях, пипец, там мастодонты, они могут просто посмотреть визуально на новость, длинную, на А4 страницы, и вот так ее, и в 4 предложения все уместилось, ничего лишнего, нет прямой речи, и прочего.
1: Ну, я когда пытаюсь так делать, я читаю новости, говорю, ну, смотрите, там, короче, один чел,
2: вот он пошел. Вот так и надо, да.
1: Но так нельзя на других радио.
2: На нашем можно все, ребят.
1: Но вероятность того, что они после этого устроятся на новое радио.
2: Так, ты че?
1: Да?
2: У нас такой авторитет.
1: Тут уже придется, ты что, кого-то двигать, а у нас все места заняты.
2: Правда, начальство? У нас же авторитет, мы же как бы, ну, места забронированы же за нами, несмотря на то, что сегодня такая тема
1: Конечно.
2: Была. Дорогой любименькое начальство, у нас, пожалуйста, не ругайте.
1: Сильно забронировано. Ну, смотри, если появятся какие-то новые ведущие на горизонте, какое первое шоу уберут? Выходное.
2: Ни хрена, вот такого на радио точно.
1: Потом, смотри, потом. Какое следующее шоу уберут? Эвиленд. И вот только мы потом, то есть это должен кто-то третий попасться, чтобы нас уже потом сдвинули.
2: Смотрите, если вы уволите Рэй Трауна, уйдет сразу 3 человека.
1: Кто?
2: Это диджей Любовь, Валера Дестинейшн, Рэй Траун, 4, Артем Селиванов, еще 4 сразу.
1: Да.
2: Так что не надо нас, пожалуйста, увольнять.
1: Конечно.
2: Можно мы еще чуть-чуть, пожалуйста, немножечко поработаем? Спасибо.
1: Все,
2: тогда. Мы только хорошую тему в понедельник. Какие книги твои любимые? Давай в понедельник, чтобы...
1: Или стихи.
2: Да. Ваши любимые стихотворения.
1: Да, и будем читать вот так вот с выражением.
2: Вот.
1: Или обсудим Руслана Людмила.
2: Да, или смешной случай в библиотеке какой-нибудь.
1: Да.
2: Курьезы в музеях.
1: Ребят, в музей.
2: Давайте, пожалуйста.
1: Да. Так что все, ладно, давайте, ребята, до понедельника. В понедельник там спишемся, свяжемся.
2: Да, на связи там, не теряйте, ладно?
1: Ага,
2: держитесь
1: давай,
2: там по ситуации,
1: пока,
2: смотрите
1: пока.
2: Там аккуратненько, там будьте.
1: Ну все, все, там.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду.
4: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
7: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, в финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
6: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио. После такой темы утреннего шоу все слушатели должны просто стать мигом миллионерами. Ну, по крайней мере, так гласит поговорка. Согласись. Что ж, поздравляю вас, потанцевальные. Я же, как обычно, все проспал, чтобы отсюда на 6 часов засесть на свою трудовую вахту, поздравить вас с пятницей и подарить океаны хорошего настроения. Данилин здесь.

Это Дима Билан и его «Это была любовь, суперхит». В эфире новую появился повод провести мою любимую рубрику «Флэшбэк». Напоминаю это время, когда я вспоминаю, ставлю в эфир и поздравляю с днем рождения суперхиты, которые оставили свой след в памяти слушателей ни одного поколения. Суперхиты на века, я их называю. Таких треков на самом деле немного, относительно немного. Но сегодняшний трек не оставит равнодушным никого. Просто напомню. Ровно 20 лет назад она выпустила слезливую лирику, которая моментально разошлась по всем ушам и прочно там обосновалась. Кто же сегодня отмечает свое 20-летие? Это суперхит от Кристины Агилера. Я даже название его не буду тебе говорить, ты его так прекрасно знаешь. Да, прошло 20 лет, а трек до сих пор вызывает мурашки по коже. Согласись, поэтому прямо сейчас целиком его и послушаем. Кристину Агилеру поздравляем с тем, что этот шикарный суперхит до сих пор актуален.

0: Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире нового. С 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции «ВК-видео». Реклама.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.

0: привет, с вами Хамали и Новоист.
1: С вами Анет Сай.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня Эсте.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Йолка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Юрадио.ру.

0: Don't Count Me Up, суперхит в эфире нового. Так, очень интересная новость рабочего характера. Не хотелось бы, конечно, рабочую новость рассказывать, но рассказываю все самое интересное. Продажники, бухгалтеры и айтишники оказались самыми токсичными сотрудниками, заявили эксперты. Негатив в чатах с этими спецами всегда превышает позитивные сообщения. Вот, например, продажники превращаются в токсиков из-за жесткого KPI и высокой нагрузки. Бухгалтерия, огромный привет отделу бухгалтерии, всем бухгалтерам. Бухгалтерия бесится из-за просьб других отделов ускориться, а айтишники раздражаются от повторяющихся вопросов и срочных задач. Нет, я понимаю, что там можно от продажников айтишников избавиться, а как же от бухгалтерии-то? Бухгалтерии нашей огромный привет отдельный.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
8: 18+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть миллион рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри 7.

сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Ее суперхит «Проще» в эфире нового. Ну и в продолжении темы улыбания. Просто напоминание для всех работающих, да не очень, о том, что, оказывается, россияне будут отдыхать целых 11 дней в новогодние праздники. С 31 декабря по 10 января. Мишустин подписал соответствующее постановление. Ура, в кои-то веки 31 декабря не рабочий день. Нет, там по факту посмотрим. Теоретически не рабочие, а практически. А вот практически там видно будет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
2: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое. Новое. На новом.
11: «Принимай меня».
10: Клава Кока и Джонни. «Журавли».

0: Красноярский 4.
1: Новое радио.
2: Недельные новинки музыкального чарта наших друзей ВК-музыка. Далее по плану Данил Михайлов готов. Главный редактор ВК-музыка Сергей Мудрик также присутствует. Так что принимаемся открывать новое с новым и ВК. Я же, Вадим Данилин, ушел за кофе минут на 20. Да, не теряйте из виду.
3: Фрэш Ток.
0: Супер новинки чарта ВК-музыки на новом радио. Фрэш Ток.
4: Так, ну Михаил дал добро, соответственно, представить Сергея Мудрика. Огромное удовольствие. Главный редактор сервиса ВК-музыка, мое почтение.
5: Ну, Данил Михайлов, человек, которого вы все слушаете и, надеюсь, любите. А если не любите, то у меня к вам вопросики, как бы вот. Слушай, ну что, я как обычно, ничего нового. Точнее, все новое. Что
4: между значит, театром и командировками, нового? Да. Нет, собрал, значит, такой пул артистов любопытный.
5: Да, да, ну я имею в виду, что ничего нового, в плане наоборот, все новое. Все как у нас
4: всегда, все как новое всегда. С пылу жару, да.
5: Да-да-да, как у нас в фрештоке обычно и бывает. Но на самом деле хочу сразу с неожиданного дуэта начать. Ну, во-первых, артист не из постоянной ротации, хотя с Рябкиной дуэт
4: был замечен неоднократно, да.
5: Ну, вот еще один дуэт с яркой артисткой, назовем это так, как оно и есть, назовем, да. Брутто записал совместный трек с Еленой Ваенгой.
4: На минуточку.
5: На самом деле, у трека этого давняя история, но чего я буду об этом рассказывать, если нам об этом может рассказать автор, вот, с которым мы созвонимся.
4: А
5: прямо...
4: мы с Еленой созвонимся или...
5: А, нет, с Брутто.
4: Ну, вот тоже очень круто, да.
5: С Тимуром поговорим все-таки. Послушаем песню «Аэропорт», и сразу после этого наш обязательный звоночек для каждого фрештока.

0: боялась. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два одиночества.

0: Не, ну ты обрати внимание, можно же было сэмпл взять, но нет. Это вот прям,
1: ну, в какой-то степени это сэмпл,
0: ну, просто в какой-то степени это сэмпл.
1: Он максимально интегрирован, да, в песню. Что же, на связи уже у нас Тимур. Из первых уст узнаем, как же эта песня, которая, я уверен, многим запала в душу, родилась. Тимур, привет.
2: Привет, ребята, всем привет.
1: Привет, ну, песню «Аэропорт» послушали. Расскажи нам про нее, судьба у нее, конечно, непростая, долгая, длительная. Расскажи, как она родилась и как, наконец-то, мы вот имеем возможность ее, наконец-то, послушать.
2: Да, ну тут фраза «начну издалека», она прям супер логична, потому что началась эта песня сильно издалека и давно. Где-то, наверное, она уже год, может даже чуть больше года существует в интернете, неофициально как бы выпущенная у меня в Телеграме. И в то время просто не было прав на ее выпуск. И, соответственно, я думал, наверное, уже и никогда не будет этих прав, наверное, никогда не появятся они, поэтому лучше пусть народ это услышит, как может это услышать, так пусть и услышит. Но вот спустя время, особенно после того, как Елена сама эту песню услышала и сказала, что мне здесь все нравится и можно это выпускать, в общем, юристы проработали скучные бумажки, и вот вчера ночью, сегодня уже эта песня вышла.
0: Елена благословила.
2: Благословила, да, разрешила, да, отправила эту песню в долгий путь. Надеюсь, всем, кто ее послушал, она нравится, потому что лично мне, вот у меня какие мысли были вообще раньше, там, всегда слушая музыку, я вот проводил параллель с кино, в кино как много молодежных мелодрам про молодую какую-то взбалмошную любовь. Также и много фильмов в стиле, там, допустим, помните фильм «Аль Пачино и Мишель Пфайффер», там «Фрэнки и Джонни». Вот про какую-то такую взрослую, взвешенную любовь, когда два взрослых человека встречают друг друга. И в музыке как будто очень мало песен о любви взрослой, взвешенной, о двух людях, которые прошли уже какую-то историю, где-то очаровывались, где-то обжигались. И вот у меня долгое время вообще в голове висела вот эта идея написать какую-то взрослую песню. И параллельно этому мне всегда нравилась песня Елены Ваенги «Аэропорт». И я нередко прибегаю к такому приему, когда я запускаю свои руки на чужое творчество, которое мне как автору всегда хотелось бы, чтобы это было чуть-чуть моим. Поэтому вот переработал эту старую прекрасную композицию и, надеюсь, не испортил. Получилась песня «Аэропорт».
1: Я правильно понимаю, что это первая весточка с альбома грядущего, собственно, «God Damn 3»? Или такой one-stand single?
2: Не-не-не, все верно. Мы разместили ее как раз на этом грядущем альбоме, который выйдет вот как раз ровно через неделю, в следующую пятницу. Это впервые у вас на программе сообщаю о точной дате релиза. 25 числа выйдет «God Damn 3».
1: Круто, круто.
2: Вот, так что ждите. Это интересная работа. Это финальная часть этой трилогии. Это вот, как я уже говорил до этого, это как будто «Мушкетеры» 30 лет спустя. То есть это история того же самого героя, что и был в первых двух частях, только уже повзрослевшего, постаревшего.
0: А вот скажи, как сильно поменялась, ну, или меняется, или добавляется аудитория на концертах вот благодаря таким партам? Все-таки изначально такая суровая группа, как «Каспийский груз», преображается, деформируется, развивается в разные стороны. Ну, это круто.
1: Ну, в смысле, это уже не «Каспийский груз»?
0: Ну, да. Но я бы сказал изначально.
2: На самом деле интересный вопрос, потому что мы недавно зашли в скучные, но правдивые цифры и увидели, что у «Каспийского груза» средняя аудитория прослушивания, средний возраст аудитории по прослушиваниям по стримам гораздо младше, чем у аудитория у «Брута». Вот, поэтому здесь как раз такая песня, это попадание, наверное, в мою аудиторию. То есть здесь мне несложно перерабатывать эти песни, делать на них ремиксы, потому что как бы моя аудитория точно это поймет.
1: Но я так понимаю, что пластинку сразу же ты поедешь представлять в тур.
2: Да, там еще месяца даже не пройдет, а мы уже начнем турить. Мы с середины октября начинаем и вплоть до декабря. Это будет самый большой мой сольный тур. Очень волнуюсь, но на самом деле очень жду, потому что и по концертам соскучился, а по своим сольным так вообще подавно. Поэтому да, очень жду эту осень.
0: Ребятушки, следим за афишами.
1: Да, свой город можно найти. Да, Москва, 4 декабря, платформа, Петербург, А2, 10 апреля. Тимур, спасибо большое. Надеюсь, альбом все примут с распростертыми объятиями.
2: Спасибо большое, ребята. Спасибо. Рад был быть у вас в эфире сегодня. Спасибо.
1: До встречи. И мы-то как рады были тебя слышать. Все, пока.
2: Спасибо, пока. Fresh Talk.
0: Ну а далее у нас нерегулярная, но любимая рубрика «Могли прозвучать, но не прозвучали».
1: Да, на самом деле сегодня очень много чего вышло, но уже сезон полетел релизный. То есть после августа все отдохнули, хотя на самом деле нифига не отдохнули. Там была одна пятница вообще дикая просто.
0: Когда там завалили так же, как и в Prime.
1: Да, да, да, вообще. Ну вот в итоге, ну, Брутто Елена Вайн, говорит, понятно. Альбом у Наваи вышел, например. Вот как тебе такое? Павел Воля вернулся с ремиксом на свою же песню, сделанную вместе с Бустером и Sonative. У Басты трек вышел. У «Три дня дождя» альбом вышел, у Ильмана трек вышел, у Гаязов «Бразерс», у НЛО, у «Пять утра», у Ислама Итляшева вышел, у Султана Лагучева вышел, у Леши Свика вышел трек, даже у Анны Семенович, Татьяны Булановой вышел трек. Короче, много сегодня чего вышло, но мы сначала послушаем, вот в прошлый раз мы слушали камбэк группы «Чай вдвоем».
0: Да, да, ребятушки, Стас, Дьюс оба выступили с новым треком, было
1: да.
0: дело.
1: А эта певица никуда не уходила, но все равно, возможно, для кого-то новая ее песня будет приятной неожиданностью. Певицу зовут Света, и песня называется «Все в курсе».

0: считаю, что у Светы стабильность не хуже, чем у Леонида Аркадьевича Якубовича. Вот по пятницам как идет, да, «Поле чудес» уже много-много лет. Так вот и голос Светы – это вот то же самое, что мой первый курс, например, если вспоминать. Вот. Ну и Гаязовы не так давно тоже делали совместную работу с певицей. В общем, она всегда на виду, все у нее в полном порядке.
1: Почти три десятка лет, а голос вообще не меняется, да. Не часто она дропает сейчас новиночки, поэтому...
0: Обратите внимание, да.
1: Да, и поэтому... А трек, на самом деле, очень вполне себе в духе классики ее звучит. У нее сейчас архивные песни в хит-парадах вообще летят.
0: Во-во-во, кует железо, умница,
1: да,
0: умница.
1: Вообще кайф. Ну, я Свет всегда любил, поэтому я только рад. Поддержим, так сказать, линию знакомых артистов. Нюша у нас сегодня выпустила новый трек. И не одна, а вместе с Майотом. Тоже такое необычное сочетание.
0: Ну, хотя... вот если бы, кстати, Брутус в Айнге не выступили, мы бы, наверное, созвонились с Нюшей.
1: Да, да, мы это тоже рассматривали как вариант.
0: По старшинству пойдем, да, все-таки, да.
1: Дождемся следующего трека. Причем это и в отношении Брута и Майота справедливо.
0: А, кстати.
1: Да. Ну, дождемся следующего трека, позвоним тогда. Нюша и Майот, совместная песня под названием «Времена любви».

0: Ну, я даже не знаю, сколько часов, или, может быть, уже и не сколько, отделяют эту композицию от нашего плейлиста нового радио.
1: Не знаю, на самом деле, видишь, тут больше территория Майота, потому что это...
0: Ничего плохого.
1: Да, вот этот афро-хаус, вот это вот...
0: Который сейчас актуален, «Мама, не горюй».
1: Да, он как раз недавно выпустил альбом в этом стиле, и это продолжение, в общем-то, этой истории. Так что, если вам трек понравился, включайте последний альбом Майота в том числе. Дальше мы перейдем к имени неизвестному, но в песню вплетена известная песня, вот скажем так, вот
0: смотри,
1: цитата
0: какая?
1: Известная. Да. Зовут артистку Банни Стафф.
0: Ну, Стафф — это как стафаршир, только да, не да, полностью. Да,
1: да, да, кролик. Песня называется «Мальчик мой», и нетрудно догадаться, какую цитату мы услышим сейчас в ней.

0: И вот тот факт, что Светлана Владимирская вступает прямо вот в самом-самом-самом начале, вызвал у меня мурашки по коже, которые, в принципе, в течение трека не спадали.
1: Такой модный вариант.
0: Очень актуальный, да, вариант. В кайф. Мне понравилось.
1: Что же, а напоследок у нас новое имя. Семен Валеев. Как у нас это обычно здесь и бывает. И песня «Гроза». «Гроза» — это явление такое же фреш, поэтому уместнее не бывает.
0: Осенняя гроза — очень даже любопытное явление, поэтому с удовольствием послушаем. Семен Валеев, запомнили.
1: Да, и через неделю здесь же обязательно в это же время находимся в эфире «Нового радио».

0: на новом радио.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
1: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12, дробь 6.
4: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09, Красноярск.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
8: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
15: Супер-хиты.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» и «Иванушки Реви» в эфире нового. Тем временем новость из Китая подоспела. В Гуанчжоу предложили запретить звук без наушников в общественном транспорте. Нарушители сначала предупредят, а за отказ выполнить требования могут оштрафовать на сумму от 200 до 1000 юаней. Ну, то есть от 2,5 до 12,5 тысяч рублей. Ой, как нам этого закона не хватает. Ой, как не хватает. Казна бы просто озолотилась.
1: Эти треки были новыми.

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.ру.

Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Новое радио. Новое на новом.
6: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
7: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дима Билан, Максим, знаешь ли ты? Шикарно красивый суперхит в эфире нового. Ну и продолжение слезоточивой темы. Новость для всех любителей Apple продукции. iPhone 18 Pro Max вышел в России с наибольшим числом ограничений. Владельцам недоступны около 18 функций и сервисов, пишут СМИ. На русском языке не работает новая Siri. Интеграция ChatGPT также не работает. Множество других ИИ-функций не работает. Также нет русского языка в Live Translation для AirPods, звонков и сообщений. Но ты же все равно купишь, да, себе 18 Pro Max, правда? Потому что у тебя денег кур не клюют. Деньги некуда девать. Деньги ляжку жгут. Как там еще говорится, я не помню.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.рф».
6: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
7: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
8: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер, где рождаются лидеры.
9: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
7: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
10: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое. И снова в эфире «Авиабилеты мечты» на случай, если московская осень тебя задолбала и хочется море, песка и солнца. Уже сегодня вечером из столицы можешь улететь не только кукухой, но и на Мальдивы. За 18 тысяч рублей, кстати, прямым. А можно и совместить кукухой на Мальдивы. Прекрасный вариант. Всем привет. Еще больше музыки в новом на новом. Обещаю тебе я, Вадим Данилин, и умолкаю, ведь там, где больше музыки, суперхитов, суперновинок, там ведь и меньше слов, логично, да? Поэтому проходи, ложись, здравствуй. Поздравляю с пятницей. Ура!

0: Клементин Дуглас и Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Далее по плану ожидается 30 минут музыки без рекламы. Только вот одну новость тебе интересную расскажу о том, об очередном открытии ученых. Оказывается, сплетни — это древний инстинкт выживания. Задумался когда-нибудь об этом, нет? Для первобытного человека изоляция от племени означала гибель. А чтобы выжить, нужно было точно знать, кто с кем дружит, кто надежен, а кто может подставить. Обсуждение других людей стало главным способом сбора такой социальной разведки, в кавычках. Современный мозг до сих пор считает эти разговоры за спиной вопросом безопасности. За каждый услышанный секрет или слух он мгновенно награждает человека выбросом дофамина, гормона удовольствия, и окситоцина, гормона доверия. Снижает стресс и укрепляет связь между собеседниками. Единственное правило, нельзя ни в коем случае участвовать во всех этих сплетнях. Нужно больше слушать, чем говорить, и будет тебе счастье. Далее 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Реклама.
1: Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Арбан, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
5: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78 Добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.

мой. Широкий город, магистрали и дыма. Гусары в окна, бесполезная тьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: 31 весна от Вани Дмитриенко, версия 2.0 в эфире нового, между прочим, ничуть не хуже, а может быть даже местами, даже и лучше оригинала. В начале часа тем временем рассказывал себе о том, что уже сегодня можно улететь из Москвы на Мальдивы прямым рейсом за 18 тысяч рублей. Подумал, а что так дешево-то? А вот почему. Генконсульство России на Мальдивах предупредило туристов о кражах из гостиничных сейфов. Чаще всего пропадают наличные и смартфоны. Отели, по словам дипломатов, обычно не компенсируют ущерб, а полиция пока не помогала вернуть похищенное. Также на курортах участились требования заплатить за вызов полиции. Это незаконно. Обращение в правоохранительные органы бесплатное. Так что вы там, знаете, не ведитесь на дешевые авиабилеты. Боком вам может выйти. Но об этом чуть позже.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
4: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: В Москве подвели итоги летнего свадебного сезона. Он стал рекордным по числу свадеб за последние 10 лет, по словам заммэра Анастасии Раковой. С июня по август поженились больше 41 тысячи пар. Это на 15% больше, чем годом ранее. Самым популярным месяцем стал август, а самой востребованной датой – 26 июня. Для свадебной церемонии в столице доступно, напоминают, больше 60 площадок, дворцы бракосочетания. Исторические усадьбы, музеи и другие знаковые пространства. Каждая пятая церемония этим летом прошла на необычной площадке проекта «Новые адреса счастья».
1: В Красноярске 6. Новое радио.
0: Продолжаем семимильными шагами мчать волосы назад в выходные. Пусть и осенние, зато жаркие. А жаркие они... От суперхитов, суперновинок Нового радио. Да, надеюсь, в твоем городе вещание Нового радио, кстати, прекрасная весенняя, осенняя солнечная погода, а не вот это все, что в столице сейчас творится. Данилин тут.

Иван Карусель со своим суперхитом Home в эфире нового. Ну и далее новость для всех, кто носит смартфоны в карманах брюк. Помните, в 2000-х нас пугали, что мужчинам нельзя носить телефоны в карманах штанов, мол, папами не станете. Так вот, исследования не подтверждают, что ношение смартфона в переднем кармане заметно влияет на мужскую фертильность. Обзор, который подготовили по заказу Всемирной организации здравоохранения, показал связь с качеством вот этого всего и вероятностью зачатия незначительно или отсутствует, хотя данных пока недостаточно для полной уверенности. При этом специалисты отмечают, что перегрев твоих джинсов от телефона действительно влияет на твою потенцию и все вот это вот. Поэтому прямой зависимости нет, но лучше перегретый телефон в карманах штанов не держать, от греха подальше. Ну, на случай, если ты все-таки планируешь стать папой. А если не планируешь, то да ради бога.

0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел!
1: Не входит!
2: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартары из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
9: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
11: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
12: Только в наследнике можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
10: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ru.
13: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

моей голове. Егор Крид и Мод Шарада в эфире Нового. Возможно, у тебя в кармане сейчас завалялись сотни тысяч рублей. Нет, я не сошел с ума. Дело в том, что, например, пятирублевая монета, напоминает нам о том, пятирублевая монета 99-го года может принести владельцу до 600 тысяч рублей, да. За все время нашли три такие монеты. Коллекционеры готовы платить за редкий экземпляр от 400 тысяч рублей. Представляешь, пятирублевая монета 1999 года. Сейчас можно ее продать за 600 тысяч рублей. А ты знаешь, что-то есть и другие монеты. Их ценность заключается в том, на каком монетном дворе они сделаны и в каком году. Вот с полным списком, полностью картинку, я прямо сейчас выложу в наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций под названием «Новое радио». Под последним постом выложу картинку. Возможно, ты поковыряйся в свои мелочи. Возможно, ты вообще миллионером ходишь. Так,

0: смотри в соцсетях Нового Радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
0: Новая серия каждую пятницу.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
3: 18+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Компликация актив 2026 года выпуска.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Макебаба Феринова. Новость для всех офисных работников. Ну, наверное, уже на будущее, начиная с понедельника. Мотайте на ус, мальчики и девочки. Топовый совет подоспел. Чтобы не нервничать на работе, нужно представить, что ты работаешь в психбольнице. Ты санитар, и у тебя много пациентов. Раздавать всем конфеты, представляешь, что это лекарство. Делала так всю неделю, девушка пишет, и прекрасно себя чувствовала. Всем советую. По скриптум. Мой начальник сам брал у меня конфеты и съел больше всех. Я ему рассказала, зачем я их раздаю. Он посмеялся и взял еще конфет. Начальник хороший, если что, пишет. Короче, ходите в офис и веселитесь с коллегами. Короче, отныне с понедельника представляем, что вы санитар, а все вокруг сумасшедшие.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
5: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
6: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Телец на двоих.
0: Новое радио.

0: В Красноярске 7. Новое радио.
1: Поздравляю всех, чей рабочий день закончился. Доброго начальника и большие надежды всем, кто работать заканчивает. Гоу из душных офисов от таких же душных коллег, которые за неделю задолбали. Просто куда-нибудь подальше. А у меня тем временем назрел и остро встал вопрос. Прошу отнестись с пониманием к этому вопросу. Все когда-то были в этом состоянии. Да я думаю, что большинство все-таки было в этом состоянии. Поэтому, возможно, я кому-то сейчас в преддверии выходных, я ж долго ждал этого времени, чтобы задать именно этот вопрос. В преддверии выходных в пятницу задать вопрос. Смотрите. На прошлой неделе, например, дали аванс или дали зарплату, да? Соответственно, за всю неделю ты все это прокутил, прогулял, пошопился на маркетплейсах очень успешно, удачно. Я тебя поздравляю, дофамин свой получил. Но наступают новые выходные, а денежек нет. Вот как широко, весело, задорно отдохнуть на выходных, если нет денег? Как отдохнуть на выходных, если нет денег? Этот вопрос я задал в нашем мессенджере «Новое радио», самый большой среди всех радиостанций. Давайте так, вы туда свои рекомендации, возможно, и лайфхаки сбрасывайте, пожалуйста. Буду премного благодарен. Давайте друг другу поможем. Честно, прошу, давайте друг другу поможем. Как без денег хорошо, широко, весело, задорно отдохнуть на выходных? Мессенджер «Новое радио». Поехали!
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

со своим суперхитом Вафринова. Тем временем вопрос острый стоит, продолжается. В нашем мессенджере: как широко, весело, задорно отдохнуть на выходах, если нет денег? Давайте я вас подстегну немного. Слушайте, смотрите, история такая. В июне я был в отпуске, ездил за границу и привез оттуда сувениры, подарки своим друзьям. И дарю один подарок одной компашке своей. Они такие: нам не надо, у нас уже есть таких 4 штуки. Bluetooth-колонка, короче. Вот. У них, оказывается, 4 колонки уже дома есть. Я им вез, представляешь? У меня ручная кладь, я старался, вез, чтобы удобрить, задобрить друзей. Они говорят: а нам не надо такой подарок. Я думаю, да пошли вы нафиг. Короче, давайте так. К чему я это все? Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит от меня эту самую Bluetooth-колонку. Хотите? Вот лично от меня, не от нового радио, лично от меня получит Bluetooth-колонку. Захотелось, да? Как широко, весело, задорно отдохнуть на выходах, если нет денег? Мессенджер нового радио. Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит Bluetooth-колонку от меня лично.

0: Эй-эй-эй. Я продолжаю спрашивать ваши лайфхаки. Как широко, весело, задорно отдохнуть на выходах, если нет денег? Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит от меня подарочек. Bluetooth-колонка с цветомузыкой. Давайте. Время идет. Наш мессенджер «Новое радио». Быстренько заходи, прокомментируй. Возможно, твой комментарий станет самым топовым. То есть не я буду за все это отвечать, а слушатели.
1: «Новое радио». Здесь так красиво.

0: Дня дождя и Зиверт, выдыхай в эфире Нового. Так, давайте я начну пока читать ваши комментарии. Их огромное количество, все хотят колонку от меня получить. Нет, колонка не китайская. Я был не в Китае в отпуске, я был в Израиле в отпуске, если что, так отдыхал 2 недели там. Итак, вопрос звучит остро. Как широко, весело, задорно отдохнуть на выходах, если нет денег? А что? Слушайте, люди спрашивают, а нафига ты колонку отдаешь? Самому пригодится. Нет, мне не нужна. У меня стоит огромная шикарная колонка, у меня стоит саундбар. Эту колонку я привез друзьям, они от нее отказались. Сволочи такие. Вот, она у меня пылится. Небольшая такая колоночка, небольшая, с цветомузыкой, шикарно. Ты знаешь, сколько она стоит? Если я скажу тебе цену, ты сейчас будешь строчить комментарии только так, за милую душу. Поэтому, да, ну, главное же участие, а не колонка. Нет, неправда. Вот, так, что делать? Звонить друзьям, сесть кому-нибудь на хвост. Возможно, я сейчас тебе помогу, если у тебя нет денег. А, так, занять можно же. Не-не-не-не, вот занимать никогда в жизни. Я живу по средствам, никогда ни у кого не занимаю денег. Наконец-то выспаться. А, и вот наша постоянная слушательница Ирина пишет, за Казанским вокзалом есть скверик. Там всегда весело. Садишься на лавочку и ждешь шоу. Ира, у меня очень много вопросов к вам. Ну, не эфирных. Присоединиться к чьей-нибудь свадьбе, как будто друг со стороны деда. Мертвого деда, да. Выспаться наконец-таки. Уехать с тещей на дачу, особенно в пятницу в обед, как сейчас. Ну, я не знаю. К сожалению, тещи у меня нет. Вот. Прекрасной душе был человек. Никак не отдохнуть. Еще уехать к родителям. Чтобы уехать к родителям, нужны деньги, а денег нет. Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Продать то, что купил на маркетплейсах. Быстро с утра таксануть. Кстати, хороший лайфхак. Таксануть. Позвать друзей, поехать в деревню и залететь в сельский клуб. И накормят там, и напоют, и отходняк на все воскресенье. Так что самый топ без денег — провести выходные. Последний раз, когда я был в клубе, мне там морду набили. Поэтому... Извините, я не хочу туда больше. Ну, вообще не тянет как-то. Можно провести выходные в стиле миллиардера. Ничего не покупать, потому что мне это просто не нужно. Провести время с любимой у костра с гитарой. Моя любимая сейчас жена находится за 3500 километров от меня. Или вы не про жену сейчас? Вопрос такой задаю вам. Достать из морозильника миско, распалить мангал, посидеть у огня и в спокойной обстановке, взять еще вина, конечно же, все с любимой семьей. Там и денег не надо. Минздрав и Новое радио предупреждают о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Погулять по странам благодаря Google Maps. Там и на пляже можно побывать, и в красивом ресторанчике с бокалом апельсинового сока. Ну да, нафига я покупал телевизор 75 дюймов, да? Там же можно карты открыть и сидишь, как будто где-нибудь в отпуске. Поехать на великах с палаткой в лес, причалить на берегу реки, затаиться, слушать лес, тишину и новое радио. Красота, наверное. Но лично для меня новое радио слушать, это, знаете, я буду ощущать себя как на работе. Короче, ваши лайфхаки, как отдохнуть без денег на выходные, жду в нашем мессенджере Новое радио. Давайте продолжайте, скидывайте. Не я буду оценивать лучший комментарий и лайфхак. Слушатели будут оценивать. Лайкайте. Комментарий, который берет больше всего лайков, получит от меня Bluetooth-колонку с цветомузыкой.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
10: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
11: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Моя игра, моя игра.

0: Как широко, весело, задорно отдохнуть на выходных, если нет денег. Наш мессенджер «Борьба за колонку» продолжается до конца этого часа, кстати. До конца этого... Давайте не будем растягивать удовольствие. До конца этого часа сообщение, которое наберет больше всего лайков от слушателей, получит от меня ту самую Bluetooth-колонку с цветомузыкой. Я не хочу, чтобы выигрывало вот это сообщение, но его активно лайкают. Выиграть колонку у Данилина, загнать быстро на Авито и на эти деньги отдыхать по полной. Нет, не лайкайте, пожалуйста, это сообщение. Это не спорт. Способ отдохнуть. Здесь способы отдохнуть вообще-то изучать. Так, пятница, денег нет, значит, собираем друзей, идем в гости к самому обеспеченному, называем это нетворкингом. Зови корешей в гости, каждый что-то приносит, и будет веселье, а когда гонишь, то если все будет весело... А, вон он еще. Поиграть в компьютер, покататься на велосипеде, сходить в лес, что там еще без денег делают? Да вот я и хочу спросить, что делают без денег на выходных? Не лайкайте, пожалуйста, сообщение от Дмитрия по поводу выиграть колонку у Данилина. Я вам покажу Кузькину мать.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
3: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
4: Всем привет, новое прослушивание.
3: Приятного прослушивания.

Шикарно красивая суперновинка от Джонни и Клавы Кока «Журавли». В эфире нового я снова читаю ваши комментарии. Возможно, кому-то помогу. Что делать на выходных без денег? До конца этого часа, напоминаю, комментарии твои читаю. И слушатели выбирают самые лучшие лайками. Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит от меня колонку. Просто отдохнуть от этой суеты, включить фильм, который давно хотел посмотреть, поваляться в ванне, выключить все чаты. Ну, значит так, ванны у меня нет, к сожалению. У меня настолько маленькая квартира, что нет ванны. У меня душевая, я задолбался, я обожаю ванну. Я знаю, как выхожу из ситуации. У меня друзья, когда в отпуск уезжают, у меня ключи есть от их квартиры, соседи мои. И я к ним хожу в ванну, да. Они не против. Они не против. Так, вспомнить молодость, позови всех друзей к себе, с тебя хата с друзьями. И все остальное. А что делать, когда у всех есть хата, у всех друзей? А? Я вас спрашиваю. В метро спеть и заработать. Вот об этом я не подумал. Прийти на армянскую свадьбу. Напроситься к знакомым помочь картошку выкопать. Обычно это на несколько дней с хорошими застольями. Никому там не надо помочь картошку покопать. Ну, я не за бесплатно, конечно. Так, поучаствовать в массовке. Если повезет, развлекусь и заработаю немного. А если нет, то по Москве погуляю. Я один раз снимался, кстати, в кино. Да, в какой-то массовке снимался. Меня даже по телевизору видели. Только фильм не помню, это было лет 15 назад, наверное. Так, продать колонку и загулять. А почему я раньше не додумался, что можно просто тупо продать колонку, которую я сейчас разыгрываю, и не разыгрывать ее? Почему умные мысли приходят опосля? Где вы были раньше? Я вас спрашиваю. Реально можно было продать колонку? Вот я дурак, а? Ну ладно, ну что теперь? Ну, я всегда за слушателей. Я слушателям говорю, от сердца отрываю свое ненужное и отдаю просто. С цветомузыкой, между прочим, блютузная. Со мной и братом доделать веранду совершенно бесплатно, еще и нальем тебе с низ рулем.

0: Да. И все удовлетворены.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: рублей. Бизнес-убыть.
1: Точка.банк. АО. ООО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет!
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: что ж, давайте последнюю порцию сообщений прочитаем. Это Жанна Фриски, суперхит «Ла-ла-ла» в эфире «Нова». Давай пойдем с тобой туда. Да, очень красиво. Так, что у нас? Да, подложка. И вопрос, который мы, наверное, закрываем уже. Как широко, весело, задорно отдохнуть на выходных, если нет денег? Наш мессенджер. Напоминаю, комментарий, который наберет больше, самое большое количество лайков, получит от меня подарок, слышишь, Bluetooth-колонку с цветомузыкой. Я сажусь на электричку, 50 рублей, еду на дачу, а там, то есть, не круглый год. Стать тарелочником. Ну, чтобы стать тарелочником, нужна та самая... который это все оплатит, но пока такой нет. Так что извините. Можно найти, конечно. Мой план был такой: съездить на море, прогуляться по променаду, свежий воздух, шум моря, город Калининград, электричка туда-обратно, цена не более 200 рублей. Осень, погода чуткая, прохладная, куртку надеть, а там, может быть, и денежка есть, заначка с весны. Знаю кафе в Москве, где есть акция: съешь блюдо за 30 минут и получи 5000. И поел бесплатно, и денег заработал. Быстро, сестра, адрес этой кафешки. 5000 заработать и поесть, это я с удовольствием всегда. Так, можно просто позвать друзей, неважно, в квартире, в доме или на природе. Каждый принесет какое-то угощение, включить музыку, играть на гитаре, играть на столке, веселиться и танцевать. Ну, на столке, я считаю, вот, извините меня, конечно, можете мне сейчас закидать, но настолки — это для унылых стариков просто. Вот. Ненавижу настолки. Я терпеть не могу настолки. Вот. Меня коробит от настолок. Я не знаю просто, как это еще написать. Я их ненавижу просто. Так. Вспомнить, что есть баллы на дисконтной карте в кино. И наконец-таки их потратить. Я бы сказал, где у меня есть баллы, на какой карте. Но это 18+. Все-таки. Идем в гости к тому, кто вчера сказал: да заходи как-нибудь. Вот это как-нибудь наступило. Вечер настольных игр, собрать друзей, заодно пообщаться. Смотреть видео, как горит камин, представить, как будто ты в загородном доме, и попивать чаек. Я, кстати, сейчас чаек пью. Я же кофе забросил. Вот уже как полгода, наверное, да? Я сейчас по чаям, причем чай с облепихой, облепиховым соком, и там какие-то еще травы. Отвал всего, ребята. Рекомендую просто. Чай мочегонит просто на ура. Поэтому после каждого выхода бегаю туда-сюда. Но не об этом сейчас. Так, а мы с сестрой, когда нет денег, в хорошую погоду, на выходные, просто с утра садимся на велосипеды, берем просто воду, выезжаем за город и катаемся в свое удовольствие. О работе не говорим, никого не обсуждаем, мы просто наслаждаемся жизнью и общением друг с другом. Может, уже возраст не тот, чтобы все мерить деньгами. Просто любим жизнь. Вот я бы тоже на велосипеде покатался, но его надо взять. Надо у друзей, кстати, взять велик. Так, какой в итоге, какой комментарий набрал больше всего лайков? Отметьте меня, пожалуйста, в этом комментарии, потому что, ну, мне лично понравился комментарий Александра. Александра. Девушка Александра написала. Но почему-то... Сколько... 13 лайков набрал комментарий. Внимание, как широко, весело, задорно отдохнуть на выходных, если нет денег? Александр отвечает: крестиком в календаре.
1: Новое. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный заброщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив и Веломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
5: Алло.
6: Привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
9: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09.
3: Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Кстати, как весело, задорно отдохнуть на выходных, если нет денег. Слушательница написала: у меня завтра день рождения. Вадим, приходи, я с подругой иду на стендап в Москве, угощаю. Я вам напишу обязательно, дорогая слушательница. Спасибо.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Еще час пробуду в твоей компании и буду таков. Ну а пока очередной нон-стоп суперхитов, суперновинок для поддержания твоего пятничного, уже местами выходного в Дальний Восток. Доброго вечера вам. Настроение. Вадим Данилин меня зовут. Начнем красиво и не закончим. Так, и у нас победитель, кстати, есть. Сейчас его объявлю очень скоро.

Так, в прошлом часе я задавал тему, как широко, весело, задорно отдохнуть на выходных, если нет денег. Пожалуйста, если нет никаких идей, ничего в голову не приходит. Мессенджер, но в радио, сколько там сообщений-то люди настрочили? Почти 500 сообщений, да, накатали. Но все-таки победитель по количеству лайков Дмитрий, да, он написал выиграть колонку у Данилина на новом радио, загнать быстро на Авито и на эти деньги отдыхать в выходные. Дмитрий, ну я с вами спешусь, узнаю ваш точный адрес, приеду. Я же просил не лайкать это сообщение. Не надо лайкать. А вы залайкали это сообщение. Ну все, сами виноваты. Дмитрий получает колонку от меня, да. Что еще вам нужно, Дмитрий? Говорите сразу. Короче, Дмитрий, поздравляю. Продолжаем мчать волосы назад в выходные.

0: Своим суперхитом Грейсленд в эфире нового. Ученые назвали идеальное комбо для поддержания здоровья. Но это не наше с тобой комбо, 100% не наше. Значит, слушай. Исследователи выяснили, что видеоигры в сочетании с нормальным питанием и физической активностью могут помогать сохранять когнитивные функции. У тех, кто играет хотя бы 5 часов в неделю, не в день, а в неделю 5 часов, в среднем лучше показатели внимания, памяти и скорости реакции. Поэтому ученые советуют не отказываться от игр, а сочетать их с тренировками и полноценным питанием. Ну вот все не мое. В компьютерные игры не играю. Полноценное питание... Ну как сказать полноценное? Я даже не знаю. Тренировки? Ну я максимум вот по лестнице поднимаюсь на свой этаж и все.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще...

0: 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
1: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
11: Новое. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33. На море.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: и неважно куда. Главное, подальше от работы и всего вот этого вот умчу и я. Рабочий день, как и рабочая неделя, завершены. Погода шепчет, настроение тьфу. Так что по-быстрому я с тобой распрощаюсь до понедельника и умчу в ночь спать. Больше ничего не хочу. Я хочу спать. А когда вы в последний раз вот отсыпались? Вот прям по полной отсыпались. Вспомните, пожалуйста. Вот. Так что Вадим Данилин обнял, приподнял до понедельника.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 19 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
7: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО «Илан Авто». Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Партизана Железняка 36Б.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: И новинки в полном порядке. А вообще, ребятушки, есть небольшой инсайт. Если в студии холодно, значит, в ней только что был Вадичка Данилин. Если же в студии холодно и пахнет парфюмом, то значит, Вадичка Данилин отправился тусить. Скорее всего, и ты тоже в ту же сторону, а я поработаю. Данил Михайлов здесь, мое почтение. Вадичка!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на один гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Arbon». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
1: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов Arbon зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Arbon». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Суперхиты. Суперновинки.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Сейчас небольшой камин-аут. Я не впервые слышу эту композицию и не впервые вообще не вкуриваю, о чем тут поется. Но поется классно, динамично, бодро. В принципе, если бы пелось на иностранном языке, то и вообще вопросов не было. Не лето, суперновинка ментоловая на новом радио. Ребятушки, в обозримой перспективе у нас другие суперхиты и суперновинки, но прямо сейчас есть предложение напомнить, как мы начинаем выходные.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: меньше.
1: Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
2: Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: радиации с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
0: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Новое радио.

0: Это называется «Магия нового радио», когда звучит трек вот абсолютно неожиданно, рандомно и попадает в сердечко. А это называется канал High AI Media, который подтвердил новость. В пятницу вечером ее услышать будет очень приятно. Так вот, запах шоколада сделал людей выносливее. Только нужно его нюхать, а не есть. В эксперименте с молодыми мужчинами запах темного шоколада помог участникам выполнить больше упражнений, чем без этого запаха. А при этом сами испытуемые не чувствовали, что они тренируются тяжелее. Вот, перед экспериментом участники не ели как минимум 10 часов, каждый из них прошел 3 тренировки с перерывами, ну и, соответственно, контрольная группа. Одна нюхала шоколад темный, другая молочный, а третья просто никакого запаха не нюхали. Ну и что ты думаешь, те, кто обнюхался шоколадом черного, они просто выдали такую базу спортивную, что мама не горюй, ну, хлеще, чем... Те, кто, соответственно, вдыхал чистый воздух. Исследователи предполагают, что знакомые запахи еды могут заранее запускать в мозге реакции, связанные с приемом пищи. В случае темного шоколада участники после запаха чувствовали меньше голода и больше насыщения, а это могло повлиять и на мотивацию во время упражнений. Пока это лишь гипотеза, выборка была небольшой, а гормоны и активность мозга в эксперименте не измеряли. Вот, ну что, ребятушки, помогает ли нам шоколад тренироваться, или же он помогает нам просто удовольствие получать? Не суть важно. Красивого продолжения, хочется уже сказать, выходных. А я возьму и скажу. Отличного начала выходных. Эвиленд через 10 минут на новом.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
1: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Давай уедем, Эвиле. Ладно, не валяйся, нормально, все супер.
1: Да, я видел, у тебя глазки такие, как будто бы юнош светлый на тебя глазками посмотрел, трогательными.
0: Это что значит?
1: Ну, ты такая прям вообще сияющая, прям запорхнул, такая прям все, вот, как будто план на выходные такие, что вот просто прям сейчас все мы завидовать будем слушать.
0: Ну, ты свои грезы-то не перекидывай.
1: Мои грезы?
0: Это твои грезы, желание потусить, оно у тебя отсутствует, возможность, поэтому ты вот все, и что-то там проглядываешь, выглядываешь, не надо вот это вот.
1: Я тусуюсь еще как, ты видела?
0: Я видела.
1: У меня тусовки шикарные,
0: Усишкин
1: самые лучшие. Усишкин
0: вспомнил
1: просто
0: про то, что есть соцсети, и он впервые за тысячелетие даже видос выложил, а видос супер, видос потрясающий. Ты, я не понимаю,
1: тусовщик?
0: Вообще тот, еще тот. Да. Что может быть милее большого усатого мужчины с ребенком на руках под хорошую музыку?
1: Отплясывающий.
0: Ну,
1: очаровательно.
0: Это...
1: Вот так вот каждый день и все без камер.
0: А это процесс усыпления или что это?
1: Ну, это процесс успокоения, да. А-а-а. Надо обязательно, чтобы ребенок смотрел вниз, это называется поза тигр на ветке.
0: А-а-а.
1: А ты должен дрыгаться так, чтобы 7 потов сошло, и тогда спокойствие будет.
0: Как думаешь, вот наши родители в курсе были про вот позу...
1: Они знали, что можно завернуть тебя в 18 слоев
0: ткани. Да, чтобы ты вообще не мог двигаться.
1: Да. Ну и, в принципе, если носок в рот засунули, то и то спасибо.
0: Да, и ужас.
1: Да, ладно, все.
0: Не осуждаю.
1: Перематываем.
0: Короче, я, значит, сегодня сходила на тренировку опять. Красивая осанка и МФР. Это так хорошо, так замечательно. Вот эти вот всякие мечи под вот эти вот, как это, триггерные точки на спине тебе вставляют. Ты лежишь, думаешь, зачем я сутулая собака? Больше никогда.
1: Знаешь,
0: не буду.
1: Когда я вот был маленький, я смотрел фильмы, и там, например... Ну, я не знаю, Гена Букин, который продавец обуви, вот, он прекрасно содержал в Екатеринбурге двухэтажную, двухуровневую квартиру, неработающую жену, детей, ну и в целом вот продавал башмачки и черевички. И теперь я понимаю, что это не совсем ложь, потому что я смотрю на тебя, работающую 2 дня в неделю, а услышав твои хобби...
0: Что значит 2 дня в неделю?
1: 2 часа.
0: 2 часа в день.
1: В день, да. Но если вот так вот все это размазать, то 1 день в неделю даже получается, извини.
0: А что не так с моими хобби?
1: И твои хобби? Они мне говорят о том, что реально, будучи продавцом обуви в Екатеринбурге, можно еще на Мальдивы летать регулярно.
0: Вот и думайте, ребята. А потому что я в секрет прост. Я когда мусор выбрасываю, говорю, меняю отходы на доходы. И все. Попробую, это реально работает. А тут работа. Ну, не так. Кто-то работает, кто-то зарабатывает.
1: Дорогуша, продолжай. Давай, мне вот эту вот магию денег нужно вот сейчас вот на себя. Я мажусь этим всем.
0: Всем посылаю.
1: А в пятницу тоже действовать будет?
0: Конечно.

0: Я помню, очень многие удивились, когда узнали, что это песня не Зиверт, а Ева Польна. Представляешь?
1: Невероятно.
0: Нет, я к тому, что настолько уже... Вот когда ретро становится творчество?
1: Мне кажется...
0: Срок.
1: Я не могу тебе ответить на этот вопрос.
0: Я слушаю отвечу.
1: Песни 30
0: лет
1: давности.
0: Так вот, 25 лет, это уже все, режим ретро.
1: Невозможно.
0: Я тебе базарю. Так что ретро, это уже и тату,
1: невозможно.
0: И вот шура,
1: невозможно.
0: И
1: все. Невозможно. Да? Отказываюсь. Я шла сюда, слушала Фьюджес и думаю, блин,
0: Фьюджес тоже
1: почему
0: ретро?
1: Это настолько круто звучит? Как же это классно звучит? Много новой музыки выходит, мало
0: подожди, а
1: этой музыки
0: в меня
1: попадает. Подожди,
0: как ты могла слушать Фьюджес, если вот смотри, на новом радио играли Даша, Руки Вверх, One Republic. Ты что вообще слушала? Я не понял.
1: У тебя что за мод клоуна сегодня? Это что вообще за спектакль ты устроил? Я что-то не... У нас какой-то сценарий был прописан, и мне не выдали мою роль.
0: Я как матч.
1: Какой-то вообще просто чё к чему. Я хотела рассказать, что вчера стала частью тимбилдинга на новом радио. Выхожу, а там наши вот эти вот диджитал феи и фей в лице Олега, единственный мужчина в open space.
0: Не, ну он за двоих.
1: Да не такой уж он и толстый.
0: Он не толстый, он по мощи и степени исполнения ваших желаний.
1: Выкручивай. Ага.
0: Да.
1: Короче, сидят и смотрят «Сумерки», и я тоже, и мне выдали всю необходимую атрибутики. Чипсы мне принес Усишкин, подарил, напитки мне ребята выдали, включили эти «Сумерки», с каким... Я не смотрела их, ну, год, потому что я каждый год пересматриваю, и там были ребята, которые Дашулик наш вообще ни разу не смотрела.
0: И как?
1: Представляешь? Да, забавно.
0: Просто вот интересно, с музыкой так канает, допустим, да? Ну вот они, ноты, струны, все дела. А когда ты включаешь фильм, который вот, ну я не знаю, шутки, например, из сериала «Друзья», они сейчас зайдут кому-нибудь или восприняты будут как что-то такое? А я что еще за видеомагнитофон? Это вы что такое тут показываете?
1: Я не знаю, но «Сумерки», он же достаточно кринжовый, этот фильм. И этим он хорош, что ты смотришь, А-а-а. И ты думаешь, ну и дурость, и тебе нравится. Понимаешь?
0: Да.
1: Не всегда же ты должен смотреть что-то, чтобы как-то
0: саморазвиваться. А есть такое, что ты вот какой-то фильм пересматриваешь и думаешь, господи, я в него, не знаю, он мне сердце рвал в юности, а сейчас смотришь и... Чепуха какая-то несусветная.
1: Да, «Дети шпионов» для меня это.
0: Разочарование?
1: Ну, невозможно смотреть эту графику. В детстве мне казалось, что это вообще невероятно. Если сейчас посмотреть, думаешь, а ничего, но даже не на «Моторолу», они реально домофон снимали.
0: Ну, видишь, а я вот, например, как про Гену Букину начал, тогда он мне казался кринжовым, а сейчас я понимаю, что это просто образцовый самец.
1: О, да, о, да. Еще бы мылся.

0: есть стекло. Слушайте, на этой неделе пацаны утренние обсуждали интерьеры квартир, какая у вас комната и все такое. И они там сетовали, что вот, нынче в гости ходить не модно. Поэтому я подумала, что сегодня мы обсудим именно это.
1: Мне понравилось, как ты внедрила в свою речь слово «сетовали».
0: А это я вот с тобой пообщалась. Что ты там вчера дважды?
1: Надысь.
0: Надысь. Вот тебе.
1: Давеча, да.
0: Давеча я привыкла.
1: Привыкла.
0: Но надысь — это что-то новое. Это вот какой-то хлобысь, если честно. В общем, когда вы последний раз вообще ходили в гости, вот как положен, то есть что-то готовили или что-то покупали, приходили, там накрыт стол, вы сидите в 3 часа ночи, вы уже никакие поете батарейку хором и расходитесь. Обещаете...
1: Подожди, времена изменились. Ты о чем говоришь? Люди сидят, распивают зеленый чай и играют в настолки.
0: Да, потом после этого всего это все убирают через 10
1: минут.
0: Мне кажется,
1: если есть настолки, то я туда точно не иду.
0: Я тоже.
1: Да?
0: У меня, к сожалению...
1: Рукопожатие...
0: Большинство моих друзей обожают настолки. Особенно вот я сейчас на следующей неделе иду на день рождения к подруге, она тоже обожает настолки. Мы идем сначала в караоке. И я уверена, там они найдут какой-нибудь этот Элиас.
1: А вот вопрос, вот смотри, он же из твоего высекает. Где в настолке-то играть? В домино вон рубились во дворах, да? Ну, сейчас во дворах по 500 тысяч человек же, да? Ну, хорошо.
0: Вон, на Чистые пруды приезжаешь, там все вот так дедульки сидят за столами. Дедулечки. Да, в нарды, да.
1: Вот прям наконец-то я уже почти дорос, чтобы пойти там с нормальными людьми время проводить.
0: Ну, да, ты уже, да. Ты как свой впишешься. Короче, мне интересно, потому что я задумалась и поняла, что я хожу в гости, когда приезжаю в Ярославль. Это чисто в качестве экономии времени. То есть я понимаю, что я свою подругу там увижу не скоро, еще месяц как минимум. И мы уже не ходим в рестики, я просто приезжаю к ней домой, и мы сидим там вот до Талова. Я поняла, что это прикольно, в этом что-то есть. А так, я вообще не помню, когда я последний раз кому-то ходила в гости. Вот я 5 лет живу в Москве, я за это время в гостях была, ну, раза 2.
1: Да, ну и 2 раза мне отказала. Ну вот, мэч. Создатели нового радио.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

0: Это мы.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев.
2: С вами Тима Белорусских.
3: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонки.
5: С тобой Даня Нилетто.
0: Новые.
6: Всем привет, это Мэри Гу.
7: С вами Джонни.
8: Меня зовут Ёлка.
9: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
10: С вами Полина Гагарина.
11: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: newradio.ru.
13: Новое радио.
0: Новое радио.

0: Еві і Йо. Еві Лэнд на новому радіо.
1: Я поняла, что я все-таки отказываюсь признавать возраст, поэтому у меня была запись к стоматологу на следующее воскресенье в Ярославле в 9 утра. Но в субботу у меня в следующую уже стоит план тусоваться. И я понимаю, что я никак не успеваю к стоматологу и перезаписалась еще на неделю
2: подожди,
1: позже.
2: Подожди. План тусоваться, он завершается в 9 вечера. Что ты? Кого обманываем?
1: Я не хочу тебя расстраивать.
2: Да?
1: Да, тем, ладно. Что твоя жизнь никогда уже не будет прежней. Но в 9 вечера нормальные люди начинают тусоваться.
2: Начинают.
1: Да. Нет, я же помню... говорю, я не играю. Я не могу признать возраст, поэтому я периодически заигрываю с молодостью. Возможно, об этом я пожалею в воскресенье после тусовки в субботу. Но мне пока что плевать. Я пока что в предвкушении того, что я тусовщица. Но это будет следующую субботу. Видишь, я за неделю уже морально настраиваюсь, что придется уйти из дома, придется вернуться поздно и это отменила стоматолога. Потому что я проанализировала сломанный зуб и поняла, что отвалилась пломба. И за эту неделю он ни разу меня тут не побеспокоил, не вздумайте меня загладить. Я подумала, что ладно, две недели еще подождет.
2: А пломба боковая получается?
1: На шестерочке.
2: Ну, она сбоку или внутри была?
1: Внутри.
2: Внутри, окей.
1: Ну, там просто он так сломался, что я теперь ее вижу, эту пломбу. Ну, я вроде бы это не стена зуба сломал. Не знаю. Ну, ничего не болит, поэтому я подумал, ладно, две недели подождет, пойду в Ярославль и все.
2: Слушай, сама завела тему, как люди там по полмиллиона отдавали за лечение зубов.
1: Да, но я в своих зубах и в своих пломбах уверен. Они 15 лет продержались. Что, они еще две недели не подождут? Она стоит, не стреляет. Я даже специально репетировала. Я пила горячее той стороной и холодное той стороной. И оно сначала реагировало, а сейчас перестало. Возможно, нерв умер. И там уже ничего не осталось. Но я себя успокаиваю и мыслю позитивно. Как только заболит, я пойду в Москве за 100 миллионов тысяч на консультацию.
2: Мысли позитивно. Стакан всегда наполовину полон. Всегда.
1: Между нет и да, выбор только да.
2: Будущего нет. Плохого не существует, да.
1: Нормально.
2: А почему я так сказал?
1: Будущего. А ты, видимо, в Минск хочешь.
2: Я хочу в Минск.
1: А кто бы тебя осудил?
2: А кто бы сказал, что не хочет в Минск? В чем речь?
1: Там в Васильках бы драничков поесть.
2: Отведал бы с удовольствием, да. А потом в Бульбаше.

0: Да. Ну, не то чтобы обреченно.
1: Звучало именно так.
0: Но надо поработать.
1: Да я не против поработать. Хотя я... вот мне сказали, что завтра какой-то фильм про Кунья Веста выходит, потому
0: как,
1: что...
0: Как еще раз?
1: Ну, как пишется на английском, так читается. Ага. Может быть, вам и не послышалось. Вот я думаю, выйти из дома...
0: Западный.
1: Какой-то нетворкинг совершить. Не знаю, в последнее время так часто общаюсь с черными, что меня теперь смущает видеть белых.
0: А вы по-русски общаетесь или...
1: На русско-английском.
0: На русско-английском? А почему? Потому что некоторые...
1: Потому что некоторые не... понимают русский, но не говорят.
0: Это что это они хотят тут сейчас вообще, а?
1: Ну, они таким образом учат. Учат. То есть они, мы говорим, если мы хотим прям поболтать с человеком, мы говорим с ним на английском языке. Между собой мы можем говорить на русском, он все понимает, но ему сложно включиться. Например, девочка одна, Дженнифер, она вот посмотрела на мои кольца и говорит, блин, потрясающе, какие красивые. Я ей говорю, вот эти вот четыре кольца, это ВБшка. Она настолько была ошарашена, что она перешла на русский и такая, Силька, пожалуйста, Силька, пришли, Силька. Понимаешь? Я думаю, да, родная.
0: Какой фабрик, какой текстил.
1: Но если человек из Ганы приехал, она всего год в России учится, ну как она могла бы? Но они...
0: Умничка, умничка.
1: Они пытаются. Им очень сложно. Вот прям африканцам им правда сложно.
0: А, я-то просто подумал, что ты знаешь язык, но выпендриваешься, говоришь на...
1: Нет, нет. Я вообще за то, чтобы говорить на русском языке. Мне этот стресс, вот этот вот языковые барьеры, они мне вообще не нужны. Я обычно всех слушаю и молчу. Мне говорят, что ты молчишь? Приходится разговаривать тоже. Но это хорошо. Ты чувствуешь, как... Это знаешь, вот люди, которым совсем нечего делать, они, например, иногда берут левую руку, будучи
0: и ей чистят
1: правшой,
0: зубы.
1: Да, чтобы новые связи нейронные в мозгу твоем.
0: И еще тоже многие умники, они, например,
1: умнее.
0: Телефон там на латиницу перевозят, дескать, а я понимаю, сам уже тыкает четыре кнопки, знаю еще куда.
1: И потом у него он не знает, как включить вибрацию, и такой, ну, будем без нее.
0: Да, фонарик он мне как бы и не нужен был никогда.
1: Поэтому нет, язык, конечно же, надо учить. Да, да, да, но мы не будем об этом. Я что-то другое хотела сказать. А что, подожди, как мы сюда пришли? А, так вот, я так часто общаюсь с черными, что теперь из-за того, что они очень мне похожи, я когда вот на работу прихожу, я теперь понимаю, что мы чуть-чуть отличаемся. Понял? Я замечаю, что недостаток загар есть в этом пространстве.
0: Ты воду-то пей.
1: Я пью.
0: Да.
1: Вы что, у меня бутылочка?

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк.

0: остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Так, ребята, мы сегодня обсуждаем, как часто вы вообще ходите в гости, ходите ли, когда последний раз были, я попросила вас кидать фотки, делиться, и значит, я хочу вам сказать, что вообще-то, оказывается, люди ходят в гости.
1: Респект, а ты сосисочную не открывала?
0: Открывала. Умничка, да. Ну, смотри, пригласите меня в гости, пишет Оленька, я не пью, но много ем, да минусов как бы и нет. Но, кстати, как будто бы, если у тебя, например, нет посудомойки или детей, то не прикольно звать гостя.
1: Вообще, не обломно держать дома пластиковую посуду, да?
0: С пониманием. Да. Не без осуждения. Вика пишет, я даже не помню, когда я ходила в гости, в основном все приходят ко мне. Но если я только убралась, то я никого не хочу видеть. Да, я даже сама не хочу жить в квартире в это время. Это правда. Если ты живешь не один, то вот эти 15 минут после генеральной уборки, они самые лучшие. Я вспоминаю периоды, когда я жила не одна. Ну, там даже не 15, там 7, потому что у меня еще собака была. Mm. Поэтому ты понимаешь, что прекрасное чувство чистоты покидает нас за две песни. А сейчас, когда ты живешь один, ты убираешься и вот так просто сидишь на одном месте и не дышишь даже.
1: Я 10 лет тусил в коммуналках и чувствую вообще к уборке абсолютное непонимание.
0: Ты нишевый.
1: Она сама происходит как-то без моего участия, и все очень прекрасно и замечательно.
0: Это у меня брат, который живет в общаге, потому что он студент. И он мне летом пишет, мы помыли холодильник. Я такая, прям помыли, прям разморозили и помыли. Он 4 года, если что, живет в общаге. И я не знаю, что там за затмение было у них с пацанами, что они решили холодильник привести в чувство.
1: Катерина пишет, люблю ходить в гости, не люблю, когда приходят гости. Морально приходится долго готовиться, чтобы в свое гнездо запустить этих разорителей, понимаешь ли.
0: Но есть просто такие гости, которые начинают вот это, о, у вас обойка-то отклеилась, да, а что не заклеить? Ой, а у вас, ну, что-то плинтус отлетел, да? Блин, а что, вот планировка вам удобная это? Ой, а туалет и ванная отдельно? Ну, как-то странно. Как-то тупо. Почему раздельный санузел?
1: Плохо я себе таких гостей представляю.
0: Есть, есть. Да. Это, как правило, какие-нибудь троюродные родственники по папиной стороне. Ну, хотя по моей папиной стороне там вообще будут довольны крову.
1: Что, квартирку, что ли, купили в Москве, да? Ну, угловая же. Ну, тут как бы жить.
0: Лишь бы вам нравилось.
1: Бедненько, но чистенько.

без меня чашками тоску измерил, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Грустью разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: час пролетел, получается, всего час, и можно домой пойти. Мне так хорошо от этой мысли стало в моменте.
1: А на тусовку ты сегодня не идешь?
0: Нет.
1: Через неделю у тебя?
0: Через неделю.
1: Да, все окей.
0: В следующую субботу я иду на день рождения к подруге. Караоке.
1: В квартиру?
0: Караоке. А потом автопати в баре. В бар, в который ходит Петя Карпов. Я рассчитываю уже с юнца заарканить.
1: А Петя Карпов, я чтобы, ну, картину составить, я не знаю.
0: Петя Карпов был в «Титанах». Юный, красивый
1: хоккеист. Знаю, да. Но у него, он классный, да, все.
0: Что у него?
1: Нет. Ничего.
0: Что у него?
1: У него акне на спине.
0: И что? Я не рассчитываю смотреть на его спину.
1: Не рассчитывай? А может, уже и нету.
0: Ты что, он уже такая популярная звездочка.
1: Не, ну классный чувак. Вообще ему «Титаны» мне прям очень нравились.
0: Все уже вылечили.
1: Да. И Петя красавчик, да.
0: Он просто такой красивый. Мне кажется, я вот не могу вспомнить таких красивых вообще людей. Но он юный, сколько ему лет? Ему 20 даже нет. Но просто у меня подружка с ним познакомилась как раз-таки.
1: Я просто, когда увидел его спину, я подумал, неужели в таком возрасте уже их там шпигуют, так и этих бройлерных куриц?
0: Тебе не стыдно вообще такие? Это так не тактично с твоей стороны?
1: Не тактично.
0: Конечно.
1: Конечно, не тактично. А ты думаешь, хоккеисты тактично выражаются?
0: На всю страну?
1: Или «Титаны» там?
0: Ты говоришь
1: там пиканье больше, чем...
0: Ну, акне. На спине у мальчика. Тебе вообще не стыдно?
1: Ты «Титаны» не смотрела? Если бы смотрела,
0: никаких стеснений. Так мы что, в «Титанах» сейчас? С тобой.
1: В «Титанах» Птаха был не так давно.
0: А мы с тобой что,
1: Птахов вылетел тоже прям, как пробка.
0: Нет.
1: Из бутылки шампанского в новогоднюю
0: это
1: ночь.
0: Это не тактично. Это просто отвратительно. Как тебе не стыдно?
1: А акне — это не тактильно.
0: Как тебе не стыдно вообще?
1: Что пристало?
0: У тебя после этого черри на жопе вырастет.
1: Может быть.
0: Вот ты будешь наказан.
1: Отвратительно. Надо капустный лист приложить и поговорить немного там бабушкиных слов, которые в тетради у меня записаны.
0: Шепоток сделать как-то этот...
1: Шепоток сделать?
0: Да, тебе должны зашептать этот чирик, чтобы он сам исчез. Лечить его не надо.
1: Обратный шептунчик туда. Все, давай выйдем и нормально зайдем.
0: Ужасно.
1: Акне вообще. Что началось? Пятница вечер, Эйви. Возьми себя в руки, пожалуйста.
0: Себя возьми.

0: Илья, хочешь, я сейчас сделаю так, что тебя отведет от Петра Карпова?
1: Ну.
0: Помнишь, мы говорили историю про тайца с карпами в бассейне?
1: Ну, тебе... Фу, что с тобой?
0: Давай послушаем хорошую
1: песню.
0: Иди
1: рот с мылом помой.
0: Хорошо. Новое радио.
1: Два раза помой тогда.

0: Я смотрю в комментариях в нашем мессенджере нового радио.
1: Так.
0: Люди хвастаются поделками, которые делают, в кавычках, их дети и носят в школу.
1: Надо, кстати, как-нибудь этот тоже обсудить.
0: Сколько картин нарисовал за своего сына для учителя ИЗО.
1: А ты видел, вот Вера прислала? Это последнее, что я делала в сад. Вера.
0: И кто верит, что это в саду, и вот трехлеточка сделал? Всем очевидно, что вот эти экспозиции из попье-моше, да, это все делают руки
1: годовасиков. А зачем вообще дают эти задания на дом, если понимают, что это родители делают? Они же могут сами в садике этим заниматься.
0: Ну, кстати, да, домашние задания уже отменить надо вообще.
1: Я чисто про садик тебе говорю.
0: Садики тоже надо его отменить.
1: Соберите гербарий. Ну, мне нравилось собирать гербарий.
0: Ты знаешь, я тут узнал недавно, что в садике помимо молочного супа еще у некоторых был суп из сухофруктов. Он так и назывался.
1: Это компот называется.
0: Вот для меня тоже, но там это называли суп из сухофруктов.
1: Прям вот в тарелку тебе накладывали?
0: Да.
1: О, ну слушай, оказывается, есть садик более странный, чем мой, где нас кутьёй кормили.
0: Кутьёй? И то есть ты компот не пьешь, а ложкой трескаешь из тарелки?
1: Интересно, это по-любому должно было быть какое-то объяснение. Я объясняю себе.
0: Может быть, я себе это выдумал, конечно. Но может быть, это и было.
1: Друзья, нет, слушай, когда я говорила, что нас кормили кутьёй, и я только выросла и поняла, что это была кутья, мне сказали, что в некоторых садиках тоже было это прекрасное блюдо. Угу. Периодически. Но, возможно, у них тоже просто бесконечные поминки были. А вот теперь нужно узнать, был ли у вас суп, как ты сказал?
0: Из сухофруктов.
1: Суп
0: молочный был у всех, да. А вот суп из сухофруктов был? Или это, опять же, вот выдумка точно такая же, как, я не знаю, выдумал себе маэстро Панасенкова когда-то.
1: Нет, это
0: его
1: очень
0: великие цитаты.
1: Хотя подожди, вот я сейчас пытаюсь нырнуть в омут памяти, я как будто даже что-то такое уже и вспоминаю.
0: Вот.
1: Ну, а возможно, я себе просто надумываю.
0: Много калорий, чтобы детки радовались. Кутья.
1: Нет, кутья.
0: Суп из сухофруктов.
1: Знаешь, странно, что я вот кутью-то только в детстве-то и ела.
0: Радуйся, дорогая. Поводы ее есть не всегда как-то вот прямо они,
1: да,
0: такие
1: это
0: теплые.
1: Это прекрасно, это замечательно. Но странно. Фу, молочный суп, зачем ты напомнил? Вообще, извращенцы люди, которые это придумали.
0: Молочный, нормальный,
1: вот
0: молочный.
1: Вермишель в молоке кипяченый.
0: Нет, молочный нормальный, но там только пенка не очень, когда
1: вермишель
0: там
1: вермишель в кипяченом молоке. Что может быть хуже?
0: А что плохого? Ну,
1: молочный. Ну, ты как будто ешь слизких червей в кипяченом молоке.
0: Дорогуша, ты понимаешь...
1: Нет, это хуже это только манная каша.
0: Изделие из муки, это как булочку,
1: нет,
0: с молочком. Вот ням-ням-ням.
1: Нет.
0: То же самое. Нет. Молочка бы с булочкой и на печку с дурочкой.
1: Я клянусь, меня стошнит сейчас. Пожалуйста, остановись.
0: А пенка какао?
1: Я...

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
1: Знаешь,

0: Дорогуша, ты хотела бы читать сообщения наших слушателей, но они ничего не пишут, поэтому я почитаю сообщения нашего босса.
1: Что они ничего не пишут?
0: Ну, а люди в пятницу едут, слушают фоном, получают как бы кайфа, описать
1: что-то. Это что, шутка для тебя?
0: Это люди, представляешь, что они готовили сколько?
1: Человек,
0: такое нельзя
1: даже
0: выложить.
1: Человек фотоотчет прислал. Ну, читай сообщение босса, когда это вообще не обсуждается.
0: Да, это вот именно. Сообщение, канал «Радио Ромашка». Россияне почти не умирают от поноса. По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, Россия оказалась среди стран с одним из самых низких показателей смертности от диарейных заболеваний.
1: Как после этого я должна читать сообщение?
0: Про еду.
1: Про еду.
0: Пожалуйста.
1: Вот как я должна? Вот по теме эфир, ходите ли вы в гости?
0: Ну, соответственно, это к нам никакого отношения не имеет. Обрати внимание, вон карта нарисована. Мы желтеньким цветом, а все остальные там только этим и занимаются, что...
1: Коричневым, естественно.
0: Коричневым, разумеется, да. Коричневым с жирной буквой Ч.
1: Я вообще отказываюсь участвовать в этом мракобесии бесконечном. Вот эти
0: нет,
1: стаканы,
0: если бы я это нашел где-то, то можно было
1: бы
0: сейчас
1: получать. Ты не прикрывайся.
0: Знаешь, в чем дело?
1: Выдержка таких постов...
0: Великими умами.
1: У Романа Саныча один к миллиону, а у тебя 10 к 1. Словно, что мы 5 дней работаем всего. Ты умудряешься хотя бы дважды за эфир.
0: Кто бы тебя сейчас набжал? А представляешь, когда ты была в отпуске весь август?
1: А я не хочу
0: представлять. Я столько накопил вообще этих новостей, но понял, что они уже как-то так заветрились немножко.
1: Одному-то стыдно, конечно.
0: Одному нет. Я очень интеллигентный мужчина, когда соло.
1: А что с тобой происходит? Ну, обычно, когда с кем-то, ты, наоборот, пытаешься все лучшее из себя выжать. А ты выжимаешь то, что лучше при себе оставить.
0: Выжимаешь из себя, и вот эти новости как-то не очень.

Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире «Нового» с 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+.

0: нравится всегда.
1: Ну, дорогуша, ты сегодня о гостях заговорила, так, завела тему, и, пожалуйста, коллеги из Челябинска заглянули в гости, потому что, а что, командировка была через Мурманск, потом автобус, потом самолет, потом надо еще успеть заскочить по Москве в 4 места.
2: Да, три
1: собаки
2: еще.
1: Как бы не заглянуть, да.
2: Да, вот в Красногорск.
1: По пути в Красногорск.
2: Так, чисто, чаю попить.
1: Да.
2: А зачем ты ему сказал, чтобы он торт не приносил?
1: А потому что он в тот раз принес торт, и мне пришлось одному сидеть и отказываться.
2: Как же ты страдал.
1: А я не смог отказаться.
2: Страдая, он страдал.
1: Мучительно. Не, ну Лапиков и Астахов были рады.
2: Конечно, думай, да, не только о себе.
1: Да притащил он торт, ты думаешь, он меня услышал, что ли?
2: Он сказал ПП вкусняшку, что может,
1: нет,
2: быть хуже ПП десерта.
1: Нет, 100% там пирожные лежат.
2: Это лучше просто сразу песка поесть и водой из-под крана запить. ПП десерта вот этот вот. Берем греческий йогурт, добавляем в него пастилу и на вкус как тирамису. Вы либо не ели тирамису, либо у вас от ковида еще вкусы не восстановились, ну спустя, да, 5 лет. Я вообще...
1: Мама, сделай мне смузи, дома у тебя смузи есть. И там, кисель стоит, да.
2: Я вообще не ведусь на эти ПП-десерты никогда. Сахарозаменитель. Давайте не будем брать пшеничную муку, возьмем муку...
1: гречишную.
2: Фу, просто. Кого вы пытаетесь обмануть? И вы съедите... Вы могли бы так съесть 3 блина нормальных, а вы делаете эти ППшные блины, едите их 5, параллель бегаете в туалет, сдерживая позывы.
1: Я вот сейчас скажу,
2: обратно,
1: что вот эти вот батончики, которые фитнес-батончики вообще, или фитнес-хлопья, это все такое... Как, обманалово. Короче, обман капитальный, да. Ты смотришь на состав, так Сникерс-то вообще не уступает ничем,
2: да,
1: условный.
2: Ну, это правда. Да. Это правда. Например, молочный ломтик вообще, там вообще практически нет калорий.
1: 100%. А сырки БЮ Александров — это просто сплошная польза, прям вот в каждом укусе.
2: Поэтому вот, к тому же, у большинства протеиновых батончиков вкус мыла. Замечал? Или ты просто не жуя их глотаешь?
1: А уже никак, вообще никак к ним не прикасаюсь.
2: Не,
1: да?
2: это все дурость. Я периодически заигрываю в эту историю, думаю, я теперь буду есть зефир. Так а смысл? Я коробку сразу вточу в себя и думаю, ну да, но не разделили. Я не умею контролировать себя. Как вообще это возможно? Вот закупить, знаешь, коробку и вот разделить ее на неделю.
1: Вот разделить, да, и вот это вот все. А скажи мне, пожалуйста, как ты ешь печеньку, у которой начиночка посередине? Ты вот ломаешь
2: нужно
1: пополам.
2: Съесть печенье и потом начиночку. Либо, если мы говорим про Орео,
1: ну, да,
2: то верхнее печенье снимается, вся начинка вылизывается и съедается вторая печенька.
1: А если ты кусаешь ее пополам сразу,
2: нет,
1: это варварский чё, способ?
2: Чё, кусать Орео?
1: Да, вот прям.
2: Нет. Можно засунуть сразу все и рассасывать, чтобы оно таяло.
1: А самый лучший десерт — это печенье юбилейное.
2: Конечно.
1: Мажешь маслом,
2: ага,
1: и сверху вторая.
2: Ага.
1: Некоторые
2: сказал
1: для
2: человек, который побывал почти во всех странах мира. Вот это Вот это лицемерие с твоей стороны.
1: Чего? Самый вкусный. Изумительный. В аэропорт тебе что дают? Только сухой корм, ты им и питаешься.

0: Так, друзья, мы сегодня с вами, друзья.
1: Дорогие
0: приходите
1: друзья.
0: В мой дом, наши двери открыты.
1: Мы буду сегодня песни вам петь и вином угощать.
0: А дальше нужно сразу мою любимую про этого, как его?
1: Кончика?
0: Нет, это другое. Нет, блин, что он делает? Еврейский портной. Можно было уже выучить сразу с моей любимой.
1: Точно.
0: Что я говорила? А, я говорила, что мы сегодня обсуждаем, как часто вы ходите в гости, ходите ли вы вообще в гости, когда последний раз были, и вот вся вот эта вот история, которая была актуальна у наших родителей. Потому что и мои родители постоянно ходили в гости. Я вот помню, когда мы жили в Ухте, город еще очень маленький, и все реально очень близко друг к другу живут, мы постоянно ходили в гости. Я вот прям помню всех друзей своих родителей, как выглядели их квартиры, зачем я это помню.
1: Возможно, ты помнишь даже их телефонные номера.
0: Нет, не настолько, это уже перебор.
1: Хорошо.
0: Но это было супер. Ты, особенно, когда ты приходишь ребенком в гости с родителями, ты на таком, тебе дадут все, лишь бы ты не мешал. У них всегда находился компьютер, какие-нибудь новые куклы, куча еды, которая нужна именно тебе, лишь бы ты не мешал. Мне эти бартерные
1: условия...
0: Куча новой
1: еды, это тебе бананы и пачку скитлса кинули, и ты вот довольно там тусуешься.
0: На ну, пол, да, на, пожри. Доешь, мы тут не доели крошки, вот слежи, вот этот ваш чумазый ребенок. Можете еще в ванную его отвезти, попробовать отмыть. Так ты мое детство представлял?
1: Ну, это я спрошу Матвея Малинкина, если в этом...
0: Его не было еще. Так, короче, про гости. Вот смотри, Алина, я показывал тебе это потрясающе вообще просто, этот фотоотчет.
1: Не, ну это хлебосольная семья, да.
0: Ты понимаешь, что даже не бутерброды, я бы назвала это брускетами. У нее там, да? Слушай, а у нее почти то, что я люблю, только не хватает сыровяльного мяса.
1: Рулетиков не хватает.
0: Нет, тут смотри, хлеб, сверху творожный сыр, и дальше у нее персик и, скорее всего, мед. А я люблю хлеб, творожный сыр, сыровяленое что-то вот у нас, индейка, например. Персик и мед. Это очень вкусные бутерброды. Сделайте. А это что у нее запечено такое?
1: Итальянские десерты.
0: Это что вообще такое?
1: Это похоже на картофель, плавающий в майонезе.
0: Нет.
1: Но я слепой, я не увидел.
0: Ладно, короче, она пишет: я как южный человек люблю принимать гостей. Мой девиз буквально: песня круга, приходите в мой дом. Как раз в прошлый понедельник приходила подруга в гости с двумя днями ранее наши родственники после приезда из отпуска. Жалко, у нас в Питере очень мало друзей. Ребята, вам всем нужно подружиться с Алиной и ходить к ней в гости, она будет всех кормить.
1: А вот с собой приносить продукты, все-таки такие столы накручивать, это тоже денег стоит.
0: Вот вопрос, когда идешь в гости, что ты должен принести с собой?
1: Ну, я не знаю, одно пирожное, но зато сожрать весь холодильник.
0: Не, ну а правда, какая-то должна быть гостевая этика?
1: 100% должна быть.
0: Что нужно нести? Ты...
1: Если ты идешь к другу в гости...
0: Ничего.
1: Вообще ничего не надо, да.
0: К лучшему другу ты вообще должен приходить,
1: голодный,
0: не предупреждая.
1: Голодный, исключительно не предупреждая.
0: Да, неважно, есть у него дела. У тебя вообще должен
1: если
0: быть
1: дубликат.
0: Если его
1: даже нет дома, то мама покормит.
0: Конечно, конечно. Это вот с лучшими друзьями только так. Если это просто друг, ну можно и предупредить. А что... Ну, в гости, мне кажется, нужно что-то к чаю приносить.
1: Ты приходишь и доставочку закажем.
0: А это, кстати,
1: а вот потом, когда
0: актуально.
1: Начинаете скидываться, кто-то обязательно в туалете пропадает.
2: Выходные новое радио превращается в выходного.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБР.

0: После 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
4: 18+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Да! Вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: каждый раз думаю, как жаль, что всего 2 часа, всего лишь, как, ну вот... Жаль, что больше жаль, нет эфирного
1: жаль
0: времени.
1: Себя, да. Да, что целых 2 часа вкалывать, как раб на галерах.
0: Как раб на галерах, это к моим прадедушкам. А я вот, ну просто, да, вот было бы больше эфирного времени, конечно. Хотя после вчерашнего, после вчерашней тетюльки, мне вообще-то Филипп Алексеевич сказал, что я своими шутками скоро дошучусь
1: подожди,
0: на Калине Красной.
1: Надо уточнить, тетюлька это?
0: Тетюлька это наш программный директор Саша Титов.
1: А не то, о чем вы подумали, безобразники.
0: А кроме тебя-то никто не подумал.
1: А, конечно, да.
0: В общем, друзья, впереди выходные. Я, как всегда, вам пожелаю провести их так, как вы хотите. Ходят слухи, что бабье лето, так называемое, в Москве покинет нас со следующей недели. Это значит, не надо сидеть
1: вот
0: дома.
1: Вот тогда-то и придется в гости ходить. А пока можно и по улице.
0: Да. Ищите там вот эти вот рецепты ваши приколдесные. Вот мне попался недавно лимонный кекс. Я делать его, конечно же, не буду, но я на него просто смотрю, и мне нравится.
1: Вот сохраненки
0: меня,
1: добавили, да?
0: Да, он у меня сохранен.
1: Полезные ссылки.
0: Я хотела рассказать, короче, я не практически не отвечаю в запрещенной соцсети в дирекции. Ну вот есть у меня такая вот, вот такая вот история. Но я практически все читаю. И одна девушка использует наш диалог как заметки. Потому что у нас не открыт диалог, но я каждый день захожу, она кидает туда кучу рецептов, кучу каких-то упражнений, чтобы убрать низ живота. Бесконечно, каждый день. И я... Все, и
1: список
0: там причем,
1: продуктов.
0: Там причем все такое нужное и полезное. И теперь я тоже использую. Я когда думаю, что бы приготовить? Захожу туда, смотрю, что она там сохраняла себе. Я думаю, однажды...
1: А ты можешь открыть без палева, в смысле? Или
0: нет.
1: Она видит, что ты открыла?
0: А так как она... у нас не все. Было с ней диалога, все. Она в запросах.
1: Окей.
0: Вот, и мне просто случайно попалось. Я, как правило, вообще не читаю. Я не смотрю. То есть у меня открытые диалоги.
1: Да ты мне не рассказывай.
0: Ну да, поэтому... Ну есть такой у меня прикол. И это один из моих любимых диалогов. Родная сохранила там рецептов уже на 100 лет вперед. Пусть она делает это и дальше. Все, я хочу вам сказать, если вам есть кому ходить в гости, это супер. Возможно, это был знак свыше, чтобы вы вспомнили про своих друзей и пригласили к себе или предложили собраться. Вот, цените близких. Какая-то мораль очень лютая. Целую вправо и влево всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Вы лучшие, до понедельника.

0: раздал минского вайба. Давай признаем, вот прям как-то очень хорошо трек зашел. Как, не знаю, нож в масло. Тима Белорусских. Красавчик. Другие суперхиты, суперновинки непременно. А иначе зачем ты новый слушал? Ну а через час М-Хаслер. Держимся курса.
1: Новое радио.
0: Не имею представления, чем ты занимаешься в данные минуты и где ты меня слышишь, но если слышишь отчетливо, то, по всей видимости, твои выходные пока еще не в той фазе, в которую стремятся. Но ничего-ничего, все в перспективе. Данила Михайлов в ответе за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: Очень мне нравится, как сейчас творческие люди объединяют усилия. Вот в данном случае Marshmello — это огромная зефирина из диджитал-мира ночных тусовок. И Томас Ред — это человек, который в клетчатой рубашке на фестивалях кантри-музыки себя чувствует прекрасно и замечательно в шляпе и в казаках. С другой стороны, и в наших краях похожая история наблюдается регулярно. Вот, например, сегодня с главным редактором сервиса ВК-музыка Сергеем Мудриком презентовали трек в эфире нового радио «Брутто» из коллектива «Каспийский груз» вместе с Еленой Ваенгой. Неплохо получилось. В принципе, получилось бы плохо, в эфире бы и не звучало. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Geely Citroën – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.

0: пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Симпатичный ремикс на красивую песню. Виктор Павлик на новом радио «Город зеленого цвета». Собственно, чем мы будем заниматься в ближайший час? Дело известное. Уже 2 года. Ситуация у нас стабильная. Значит, Тэм Хастлер будет известные песни в своих ранжировках представлять на наш с тобой... Да на какой же там суд? Для нашего удовольствия. Красивого вечера тебе, Эм Хастлер, через 10 минут.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.

Да-да-да-да-да-да-да, и новинки тоже в полнейшем порядке. Не сомневаюсь, что и твои выходные в полном порядке, хотя, может быть, пока не в той фазе, к которой стремимся. Но стремиться будем и дальше. Красивого вечера!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Реклама. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: ребятушки, и правда, время тянется медленно. Хотя нет, подожди, я буду говорить как истинный радиоведущий.
1: И правда, в пятницу вечером, особенно когда приходится работать, время тянется ой как медленно. Зато выходные пролетят и моргнуть не успеешь.
0: Так, все, ладно, надоело мне изображать из себя радиоведущего классического. Данил Михайлов был на новом радио за старшего до сего момента. Тебе шикарнейшего вечера, шикарнейшей субботы, бесподобного воскресенья, деньжат, женщину хорошую, мужика шикарного. Все сказал, ушел и скатертью.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

Радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире.

0: хотела.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Подарочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире нового с 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции «ВК-видео». Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
3: Новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: больше нечем.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.